Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность без серьезных осадков. Днем воздух прогреется до плюс 27. А вот уже завтра-послезавтра температура превысит климатическую норму. В ближайшие дни днем синоптики пообещали показатели на термометрах плюс 30 градусов и даже выше. Но по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают главные заторы сейчас на 7 утра. Это участок Московской кольцевой между Варшавским и Профсоюзной. Там ДТП. Также подъезды из области с востока и юго-востока. Но и по городу в центр местами стоят Волгоградский и Дмитровское направление.
2: В Москве 7 часов утра. Начинаем утро с новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Отдельное доброе утро для автовладельцев. Оно начинается, потому что в том числе важные сообщения от Минтранспорта на такую перспективу разрабатывают в этом ведомстве уже новые рекомендации, которые в корне изменят правила установки ограничений скорости буквально на всех российских автотрассах. Скоростной режим сообщается для каждого участка. Будут определять скоро с учетом ряда факторов, начиная от загруженности дороги и ее состояния технического, вплоть до расположенных недалеко объектов, допустим, жилых домов, школ или торговых центров, и везде. Поэтому будут разные скорости. Заодно пропишут, как выбирать вообще оптимальную скорость для разных автотрасс и когда ее можно будет менять. И вот эти, хотя новые правила сразу анонсируют, будут носить характер рекомендательный, по итогам их использования власти все-таки хотят еще и разработать единый уже порядок установки скоростных ограничений по регионам. Минтранспорта указывают, что вот такой системный подход повысит в итоге безопасность на дорогах в России. На фоне аномальной жары, которая в последние дни, даже уже недели, охватила Европу, впервые в истории метеонаблюдения температуры в Белоруссии превысила в финале июня те же самые плюс 40. То есть такой синоптики там не фиксировали никогда. Жара до них дошла. В некоторых странах ЕС при этом температура тоже сейчас как раз поднимается до 40 градусов. Например, в Чехии. Там синоптики сообщают, что такой жары они не видели лет 300. То же самое во Франции, ну и далее по списку. Общее количество вообще граждан в Евросоюзе, которых затронули сейчас вот эти температуры за плюс 40, это примерно 150 миллионов человек. Хотя Белоруссию жара все-таки зацепила. В Гидромете России считают, что до наших западных и южных регионов вот именно такие показатели плюс 40 на термометрах не дойдут. Понимаю, что не все футбольные болельщики хотят, чтобы до них раньше времени дошла информация о результатах ночных матчей, если вдруг кто их не видел, а хотел потом посмотреть записи, но тогда, пожалуйста, секунд на 30 сделайте радио потише, сделайте потише. Я тоже шепотом, чтобы не для всех.
2: Сейчас, подожди, я музыку еще уберу, давай.
1: Давайте.
2: Грустим.
1: Сборная Германии по футболу впервые за 64 года проиграла сразу же, как только вышла из группы.
2: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вы жизнерадостные.
1: Ночью была 1/16 финала Германия-Парагвай. Там была серия пенальти, и на чемпионате мира остаются парагвайцы, а немцы летят домой, так сказать, в переводе «Fliegen in the house». Такой провал у немецкой футбольной машины был в начале 1960-х, то есть это когда еще играло поколение Льва Ивановича Яшина. Ну а в целом уже стабильно лет 10, к сожалению, в немецком футболе дела плохи. Потому что после победы, напомню, на чемпионате мира 2014 года немцы стабильно терпят на мировых первенствах сплошные неудачи. Вообще полная беда была у них в 18-м

0: и 22-м годах. Они даже тогда вообще из группы не вышли. Ну, а этой ночью не успели выйти, как тут же сенсационно Парагваю проиграли. Все, спойлер окончен. Чемпионат по футболу продолжается.
1: Ну, вот почему-то такое внимание на немцев. Те же самые англичане, которые говорили, вот, родоначальники футбола. Они там когда последний раз чемпионат выиграли? В каком году?
0: Ой, в затертом.
1: Вот. Совершенно верно. Через какой-то затертый час Денис Лизин снова вернется с новостями, а может и раньше. Будем ждать.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья. Добрым. Приветствуем всех, каждого вас лично. Здравствуйте. Сегодня вторник, последний день июня, 30 число на календаре. И это ничего не означает. Лето продолжается, утро будет добрым, много прекрасной музыки впереди. Все, что вы любите, все здесь, включая нашу утреннюю тему.
3: Да, мы приглашаем вас в соцсети. Тут на медне проскакивала такая информация, мол, спрос на клоунов в России упал аж в 8 раз. Ну, то есть разлюбили. И мы решили у вас спросить, а что такое вы когда-то, ну, просто очень любили, а потом вдруг охладили?

0: One Equal T на радио 7 на 7 холмах, их Magic Key. Ну а Света сейчас в руки берет Magic Box, ну, волшебную коробочку, скажем так, и рассказывает нам с вами, что мы могли пропустить в сети за это утро или за ночь. Поехали!
1: Итак, знаете, фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории. Вот просто все, точка, собрал уже более 977 миллионов долларов в мировом прокате, обошел при этом Оппенгеймера, тот, на секундочку, 975 миллионов собрал в свое время. Ну и «Майкл» также стал самым кассовым музыкальным байопиком, опередив «Богемскую рапсодию».
0: Да и классно, честно говоря.
1: Да и хорошо.
0: Я вот прям только за. Вот ждем теперь фильмы про Уитни Хьюстон. Вот с удовольствием вы, да? Что еще? Кого еще вспомним?
1: Не знаю, кого бы
0: прям «Майкл», особо. Хорошо, Уитни. Вот про «Битлз» сейчас снимают, по-моему, фильм, или осенью будут снимать, что-то так, такая речь об этом шла. В общем, продюсеры не упустят свою выгоду и эту жилу. Про «Элвиса» можно, в конце концов. Но «Элвис» уже такой более... А «Майкл» прям, да.
1: Ой, слушай,
0: великолепный фильм.
1: А смотри, вот еще история разлетается. В общем, смерть Мэрилин Монро снова в центре внимания. И на этот раз журналисты сделали, да, 3D-реконструкцию дома и спальни, где актриса, предположительно, собственно, уходила из жизни.

0: теперь уже искусственного интеллекта, говорит, нет, нет, нет, все было вот как есть. И тут, знаете, какая история? Мужчине этому уже 99 лет.
1: Понятно.
0: И тень Монро его преследует почти 65 лет. Вот представляешь?
2: Ну, нет, смотрите, мы будем думать вот о чем. Это фраза из фильма «Люди в черном». Когда он говорит, ты до сих пор слушаешь Элвиса, ты в курсе, что он умер? Он говорит, Элвис не умер, он просто улетел домой на свою планету.
0: Да.
2: С Монро может быть то же самое.
0: Да.
2: Поэтому вот искусственный интеллект делает такие выводы, и вероятно, он знает что-то больше, нежели мы.
0: Так, по пабликам разлетается следующая экспертная теория. Мол, если начальник ваш, вот сейчас записывайте, господа, говорит, это временно, рынок сложный, у нас отличная команда, или я лучше сам, то до кризиса в компании остался
2: 3, 2, 1 год.
0: Один год, да, эксперты почитали и сказали, что вот такие выводы можно сделать. Так, интересный стартап в Китае собрал 3 миллиона, чтобы на самом деле-то создать ПВО от комаров. Устройство будет работать на основе ИИ. Представляешь, 3 миллиона долларов собрали уже. В общем, этот ИИ сможет сканировать пространство, находить цели и поражать их с помощью сверхмощного лазера. И устройство будет уничтожать до 30 комаров в секунду на расстоянии до 3 метров, обещают разработчики.
2: Представляете, какое развлечение? Вечером на даче вы сели, да, у себя? Самовар у вас там красивый, что-то такое, ягоды, варенье, да, и стреляет это китайская вещь и пахнет жжеными комарами. Красота!
0: Да, класс.
2: Надо брать.
0: Так, ну и расходится картинка, на которой, уж я не знаю, как это все перечислить так, чтобы было корректно. Ну ладно, смотрите. Россияне нашли простой способ заработать на топливном кризисе. И, в общем, в Калининграде кто-то выложил в сеть следующую историю. Первое. Забираю вашу машину. 400 тысяч рублей. Угу. Второе. Стою в очереди на заправку. Оплата почасовая. Это 600. Высылаю фото-видеоотчет. Это бесплатно. Заправляю за ваш счет. Возвращаю машину. Это еще 400 или 1000 рублей. Водительский стаж 3 года. Гоняю на Nissan Qashqai. В общем, пишите. Подберем вам оставшиеся окна. Самозанятая.
2: Вообще нормальная история. А что
0: стартап
2: здесь такого?
0: Раньше
2: такая штука была, не знаю, помните или нет, в поликлиниках студенты подрабатывали, говорили, за вас в очереди постоим. Но сейчас у нас электронные очереди в основном, и с этим стало попроще. А раньше была действительно такая штука, прям подрабатывали люди.
0: Прелесть какая.
2: 50 рублей в час. Ну, это тогда было. Я прям точно помню.
0: Будем знать.
2: Мне предлагали. Друзья, через несколько минут астропрогноз на день сегодняшний. Стоять в очередях, влюбляться, что делать, звезды подскажут.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: великолепная Тина Тернер и ее Private Dancer на Радио 7 на Семи Холмах. 7:20 в столице. Время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня вам придется коммуницировать с человеком, который источает пассивную агрессию. Овны, львы и стрельцы, переводите все в сухие факты и не давайте себя спровоцировать.
0: Знаки земли обнаружат, что какая-то вещь, за которую вы исправно платите, вам больше не нужна. Это не про интернет сейчас. Тельцы, девы и козероги, возможно, стоит освободить бюджет для действительно чего-то необходимого.
2: Знаки воздуха. А вас сегодня попытаются втянуть в обсуждение человека за его спиной.
0: Что про Лизину думаешь, Свет? Давай честно.
2: Началось. Близнецы, весы и водолеи, постарайтесь ненавязчиво уйти от ответа. В будущем разговор может обернуться против вас.
0: Знаки воды. День подкинет странный бытовой квест или мелкую поломку. Раки, скорпионы и рыбы, не пытайтесь решить все в одиночку. Вызывайте специалиста или просто обратитесь за помощью.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС «Звенигородская Инвест». Проектная декорация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Самое разное настроение здесь на радио 7 на 7 холмах, в том числе и такое. Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер, Лили Вос Хиа. Ну а кто еще будет с нами совсем скоро? Джордж Майкл и, опять же, совсем другое настроение.

0: И Left Outside Alone от Anastasia уже через пару минут. Семь 7:29 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Студия Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. С одной стороны, синоптики исключили приход 40-градусной жары из стран Европы в столичный регион. С другой стороны, волна теплого воздуха уже идет на Подмосковье и на Москву. Гидрометцентр выпустил предупреждение из-за жары, которая ожидается в Москве завтра и послезавтра, 1-2 июля. Вот согласно прогнозам, в эти дни максимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 30 градусов и выше. Таким образом, из-за европейского циклона температура в среду-четверг в Москве и Подмосковье превысит климатическую норму для начала июля сразу градусов на 4-5. Ну а с пятницы жара снова пойдет на спад. Сегодня в столице будет проходить профилактическое мероприятие под названием «Велокурьер». Оно направлено на профилактику правонарушений среди доставщиков. Как сообщили в ГАИ Москвы, в ходе этого рейда автоинспекторы уделяют внимание, как доставщики передвигаются по тротуарам и по дорогам, соблюдают или нет требования дорожных знаков и сигналов светофора, используют ли защитную экипировку со световозвращающими элементами. По итогам, кстати, такого же рейда в конце мая автоинспекторы составили около 4000 административных материалов как раз за нарушение ПДД именно в отношении доставщиков на средствах индивидуальной мобильности. Началось строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро, которую, напомню, будут добавлять на перегоне между Кожуховской и Печатниками. При этом над станцией будут еще и строить автодорожный тоннель. Он будет находиться на участке от 2-го южнопортового проезда до Южнопортовой улицы и станет в итоге частью новой автомагистрали, которая связывает третье транспортное кольцо с Люблинской улицей. Благодаря этому проекту откроется транзит для водителей через весь район Печатники. Такого до сих пор не было. Работы будут полностью завершать в 2030 году. Ну и благодаря новой станции с тоннелем транспортная доступность южно-портового района улучшится. А теперь к ситуации сейчас на автодорогах. А ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, главные заторы на 7:30 утра – это участок Московской кольцевой автодороги между Липецкой и Профсоюзной, там последствия серьезного ДТП, также подъезды из области с востока и юго-востока, плюс еще по Минскому и по Ленинградскому направлениям, ну и также по городу в центр местами стоят Рязанский и Волгоградский Дмитровский энтузиастов и битком до Ростокина Ярославское шоссе.
2: Радио 7.

0: Интересно, есть такие люди, которые любили вот Джо Дассена, а потом проходит какое-то время, они говорят, и что я в нем находил или находила? Нет таких людей, я про это и говорю. Ну, а тема наша сегодня такая, что вы очень любили, а потом вдруг как-то раз и охладели. С клоунами эта история в России произошла, но есть детали.
1: Очень есть короткие замечания, такие короткие комментарии. Есть большие истории, давайте начнем с коротких. Дмитрий пишет, вот что любил и охладил? Тостер и Моника Белуччи.
0: Что значит тостер? В смысле...
1: Ну, тостер.
0: Хлеб жарить в тостере.
1: Ну, конечно, мы же его все покупали зачем-то, а потом он стоит годами.
0: А, слушайте,
1: годами.
0: Точно. Сейчас у вас, знаете, будет вторая волна с аэрогрилями, это тоже пройдет, ждите.
1: Я только заказала.
0: Все, это пройдет, все нормально, Свет. Более того, ты не попала в волну, ты уже на спаде ее покупаешь.
1: Понятно.
0: Вернее, его аэрогриль, это пройдет. Потому что первая волна была в 2010 году, это я точно помню.
1: А у тебя не было?
0: Был, конечно, правда. Я про это тебе и говорю. Это волны, все хорошо. С тостерами то же самое.
1: Хорошо. Так, доброе утро всем. Я вот почему-то сразу подумала о своих увлечениях в жизни. Нельзя сказать, что все забыто, как ненужное. Но реформация прошла прилично. Итак, главное увлечение – авиация. И нет, авиации я болею до сих пор. Но видоизменилось это существенно. В свое время была возможность исполнить мечту детства и сесть за настоящий штурвал самолета. Да, пусть не Аэробус или Боинг, но отучился и получил лицензию частного пилота PPL с рейтингом IFR. Правильно сказала, нет?
0: Ну, конечно.
1: Да. И Night Flight. К сожалению, в то время ее невозможно было просто сконвертировать в наше удостоверение пилота малой авиации, а гонять в Европу для налета часов и поддержания лицензии становилось очень дорого. Так она лежит теперь в пачке документов. А вместо штурвала в руках по сей день джойстик.
0: Знаете что, Жень, жму руку, потому что я тоже летаю в Microsoft Flight Simulator. Да.
1: Серьезно?
0: И у меня тоже есть джойстик, прямо, да, все, да, есть. Угу, ну, не
1: поняла.
0: Прям, наверное, не так профессионально, как у Евгения, но тем не менее. Вот почему мы в предыдущем комментарии не обратили внимания на то, что человек разлюбил Монику Белуччи?
1: Не знаю, мы как-то на тостер отвлеклись. Сравнили несравнимое.
0: Моника, делайте выводы, понимаете? Выбирая из того, что обсудить, мы отвлеклись на тостер. Алекс пишет, очень любил кататься за рулем, а потом раз... И все.
1: И
0: а почему?
1: Охладел?
0: Нет, бывает у людей, ну, какие-то происходят стрессовые ситуации за рулем, и они перестают водить автомобиль.
1: Угу.
0: А
1: так.
0: Здесь так.
1: Ну, мы узнаем подробности, конечно, спросим еще, да?
0: Конечно,
1: Ирина
0: спросим.
1: Пишет, была вредная привычка. Вот прям любила после завтрака выпить чашечку кофе и, ну, мы понимаем, а дальше вредная
0: конечно.
1: Вот та самая привычка, дымная.
0: Хорошо, потом... прям поддерживаю. Как человек бросивший, поддерживаю.
1: Потом собралась силами и... бросила. И вот уже больше 10 лет ни-ни. И теперь не понимаю, как это мне вообще могло нравиться. Это же прям фу.
0: Да.
1: Аплодируем.
0: Великолепно.
1: Да,
0: слушайте, вы все правильно сделали. Вот тот самый момент, когда, да, вот что-то такое убрал из жизни, а оказывается, это было вообще не очень хорошо. А я как-то фанател от группы Нирвана в свое время. А буквально в прошлом году переслушал, думаю, и что там было так?
1: Это у тебя музыкальный вкус просто, знаешь, такой. Есть насмотренность, а у тебя наслушность возросла.
0: Нет, по идее же... Чем старше мы становимся, тем у нас больше трепета к той музыке, которую мы слушали там в юношестве, когда были совсем молоды или когда были детьми. Вот нам кажется, что та была музыка самая классная, а то, что сейчас, это вообще не то. Ну, в общем, Нирвана, нет, ну не знаю. Друзья, рассказывайте вы, что вы очень любили в свое время, а потом как-то раз и охладели. Автору лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» мы вручим приз, очень приятный, фирменный. Ну, а минут через 10-15 поговорим о том, что обсуждал интернет в этот день 10 лет назад.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Fast Love на радио 7 на Семи Холмах от Джорджа Майкла, разумеется, в российской столице. 7 часов 48 минут, и прямо сейчас мы отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Да, посмотрим, о чем заметном писали в сети вот именно в этот день, 30 июня 2016 года. Что-то могли забыть, пропустить, например. Вот в США был огромный скандал в городе Коллинсвуд в школе. Вызвали полицию, были страшные разборки. И все вот почему. Итак, ученики закончили третий класс. Они собрались праздновать это дело. Видите, у них тоже 30 июня. И им вынесли пирожные брауни. И тут это один вкусно. Мальчик сказал, что эти пирожные похожи на...
1: Ну, понятно. Ну, по цвету.

0: слово, как говорят в США. А ты произнес N-слово. В общем, мальчик произнес N-слово, вызвали полицию. Причем он даже не произнес N-слово, он сказал, они слишком черные. Вот так он сказал. Вызвали полицию, и там был страшнейший скандал. Там просто было нечто. Третий класс закончили. То есть и один мальчик очень сильно, как это сейчас принято говорить, ущемился. И вот прямо, представьте, вызывали полицию, и был скандал страшный. Официальные извинения от руководства школы было. Потом выступление главы полицейского департамента города. Так что осторожней с пирожными. Вот сладкое вредит вашему здоровью. Вот, пожалуйста. Ну и давайте про любовь. Без этого тоже никуда. Это тоже история из США. И вот американец просто взял и решился, улетел в Лас-Вегас и женился там, как он сказал, на любви всей своей жизни. Зовут эту любовь iPhone 6S. В Лас-Вегасе, послушайте, в Лас-Вегасе разрешены самые разные виды браков, и он сказал, что вот я полетел. И он привел, знаете, очень точные аргументы, и мы его понимаем. Ну вот смотрите, он сказал, я просто хотел открыть всему обществу глаза, потому что мы просыпаемся с ним в постели, мы не расстаемся с ним 24/7. Я жене своей в глаза смотрю меньше, чем смотрю в экран своего смартфона. Разве это не напоминает брак? И, в общем, штатом Невада, как я уже сказал, это законодательно признается. Но он сказал, знаете что, ну, любви может быть тут, конечно, много, ведь действительно к своей трубке, но основное это, разумеется, символизм. Классно?
1: Ну, на самом деле, да.
0: Это глубокомысленно, это хорошо. Потому что если у тебя стоит приложение проверки экранного времени, то есть сколько ты
1: конечно.
0: Его...
1: Конечно.
0: И?
1: Ну, около 8 часов.
0: В сутки?
1: Ну, да.
0: Я как-то, ну, есть сайт, там, ну, литературные разные сайты, и один мне выкатил под конец года статистику, оказалось, я месяц читал. Месяц.
1: Серьезно?
0: Из года. И вот кто из нас должен лететь в Лас-Вегас и жениться на своем Huawei, как бы двояко это ни звучало. А, друзья, что произойдет у нас с вами сегодня, в этот день, 30 июня 2026 года, и о чем будет рассказать интересно уже в 2036, мы, как всегда, пока еще не знаем. Но точно знаем, что сейчас будем слушать Сабрину Карпентер.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Сабрина Карпентер, ее эспрессо на радио 7 на 7 холмах. Кстати, великолепный термостакан от радио 7. Вы можете эспрессо налить или вообще любые напитки. И вот вы будете идти, например, где-то в своем городе по набережной прогуливаться. И все окружающие будут знать, что у вас прекрасный вкус не только внутри стакана, да, но и в музыке. Потому что, ну, на стакане написано радио 7. В общем, друзья, хотите его забрать, этот замечательный термостакан, прямо сейчас оставляйте заявку на игру «Реверсивное движение» на нашем сайте radio7.ru. До конца этого часа танцевальная коллекция. 7.54 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
5: В детстве мечты были большими – улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность без серьезных осадков. Днем воздух прогреется до плюс 27. А вот уже завтра-послезавтра температура превысит климатическую норму. В ближайшие дни днем синоптики пообещали показатели на термометрах плюс 30 градусов и даже выше.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 8 часов утра. Где Денис Лизин, там новости, народная примета. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Именно так все. Правительство не приняло пока решение о введении запрета на экспорт дизеля из нашей страны, но не исключает такую возможность, как меру по насыщению регионов топливом. И хотя, надо напомнить, главное, по оценке Минэнерго, необходимости, в общем-то, вводить запрет именно на дизельный экспорт, ее пока нет. Эта тема, тем не менее, будет обсуждаться, причем в ближайшие дни. В том числе, напомню, Дума, в принципе, уже приняла очень важные поправки в налоговый кодекс. Это для поддержки нефтепереработки у нас внутри страны, чтобы простимулировать НПЗ производить больше бензина. Вот по нему главная нехватка. И еще появились дополнительные стимулы для поставок в Россию бензина из-за границы за счет новых увеличенных выплат. Ну и в целом стабилизацию ситуации с поставками топлива по регионам власти анонсируют на июль, а новый месяц, напомню, начинается уже завтра. На фоне финала учебного года Минпросвещение анонсировало сразу на осень и далее, что новые государственные учебники по химии, физике, биологии для старшеклассников подготовят до зимы, и к их разработке уже привлечены Академия наук и ученые из МФТИ. Одновременно, причем, создают учебники для базового и для углубленного изучения физики, химии и биологии. Плюс за это лето и осень сразу 20 тысяч школ получат, ну, непосредственно в кабинеты физики оборудование для проведения опытов и проектной деятельности. А далее анонсируют, что в новом году точно так же еще обновят кабинеты химии и биологии. И еще такой нюанс, деталь. Сейчас готовят серию сразу учебных пособий под названием «Шаг в агротех» для агротехнологических старших классов. И эти пособия тоже в итоге войдут в государственный перечень учебников. «Век живи, век учись». Это все понятно, и все равно реальность удивляет так иногда, что мало не покажется. Вот достаточно открыть интернет, посмотреть на список самых разных услуг, как можно увидеть такие необычные предложения, о которых, собственно, эксперты в этой сфере, в сфере услуг, и сообщили в разгар лета. Ну, например, если вдруг даже кто такой глагол не слышал, очень сейчас популярен по заказу услуга под названием «нытинг». Это когда специально обученный человек профессионально готов вас выслушать с жалобами на работу, на погоду, на начальство, на соседей, да хоть на что. И это одна из самых честных услуг современного Рунета, подчеркивают эксперты. Кроме того, россияне сейчас активно летом нанимают людей, которые будут оправдывать их в любой ситуации. Ну, допустим, вам не хочется работать, а задача этого профессионала — доказать, что все остальные ошибаются, а вы правы. И также растет популярность еще одной услуги, которую можно выделить, это когда вы занимаетесь своими делами, а некто, исполнитель, занимает вам буквально место в разных очередях и сообщает, когда надо подойти. И особенно, причем востребован, сообщается такой сервис, услуга, во время распродаж, запуска ограниченных коллекций, при оформлении документов, где живые очереди еще есть и так далее. Ну, то есть только на первый взгляд такие предложения выглядят абсурдно. На самом деле люди за это хорошо получают, потому что за каждым из такой необычной услуг стоит вполне понятная жизненная ситуация. Или у вас времени не хватает, или не, ну, скажем так, есть желание делегировать неприятную задачку, ну, или есть потребность просто в общении, тот же нытинг, или просто стремление получить очень необычный опыт.
4: Денис, ты самый лучший новостник в мире, самый лучший, вообще никого не слушает, ты большая умница, с тебя 5000.
1: А, это восхититинг, я понял.
3: Какое слово надо запоминать, записывайте.

0: Друзья, приветствуем всех-всех-всех. С добрым утром. Здравствуйте.
1: Добрым.
0: Да, 30 июня на календаре. Мы с вами в новом часе, где, разумеется, много замечательной музыки, где мы сыграем реверсивное движение уже минут через 10. И кто-то из вас заберет чудесный термостакан Радио 7. Заявки на игру по-прежнему оставляйте на сайте radio7.ru. Ну и по-прежнему мы обсуждаем тему этого утра.
1: Да, конечно, заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Вопрос следующий. Что раньше очень любили, а потом вдруг охладели? Это может быть хобби, а может быть что-то из еды. Ну, обожали же просто. А потом оп, и все, и не получается. В общем, из любой сферы пишите, будем озвучивать.

0: Хромовый Лима на радио 7 на Семи Холмах и их Take It. Ну и мы тоже вам предлагаем, забирайте все комментарии, которые вы уже прислали к этой минуте в наши соцсети. Все по теме.
1: От Ирины пришло такое сообщение, такое. Ну, давайте читать. Как бы странно это ни звучало, надоел Майкл Джексон. Представляете? Подожди.
0: Так.
1: Долгое время была его безусловной фанаткой. Переживала за него, когда шла судебная тяжба в 2005 году. Засиживалась за полночь в интернет-кафе, отслеживала новости, а потом утром засыпала даже стоя на работе. Молилась, и потом отмечали с подругами тот день, когда его оправдали. Годами вся комната была обвешана плакатами. Знакомилась и общалась с его фанатами на форуме, встречались с ними в реальной жизни. Рыдала, узнав, что его не стало, прошло время и... Что-то случилось. Теперь голос кажется слишком слащавым, совсем не хочется слушать, а подруги с тех пор продолжают на праздники дарить что-то редкое или просто связанное с ним.
0: Это просто заявка на победу.
1: Да.
0: Я специально для вас. Да ладно, нет, подождите, мы сегодня говорим субъективно, никто
1: ладно,
0: никого
1: ладно.
0: Не осуждает ни в коем случае, но есть и есть, ничего страшного. Чудесный комментарий также от Екатерины. Полтора десятка лет, у меня назад была подруга, пишет, я ее так любила, ее мама называла дочкой номер два, а потом она уехала в другой город, и вот Екатерина переживала, что осталась одна без близкого друга. И тут эта подружка начинает выкладывать фотки. А Катя думает, так, что-то знакомое, какая-то одежда. Uh-huh. А там ее пропавшее платье, джинсы. И пишет, сразу разлюбила эту подружку. Так противно было, но сейчас уже смешно.
1: Ничего себе.
0: Какая хорошая история тоже. Но про Джексона пока топ вообще.
1: Наталья пишет, кофе обожала. Была кофеманкой сказочной. А потом после второго декрета любовь прошла. Все. Ну вот все. И закончилось. И никак.
0: Интересно, из-за сына или из-за дочери, да? Второй декрет, говорит, пришлось кофе бросить. Ирина. Конечно, вкусы меняются с возрастом. Вот помните в юности то, что из хмеля и солода, горькое, фу, или там оливки или маслины тоже, фу, а сейчас вот то, что из хмеля и солода, летом холодное, ой, как хорошо, а маслины и оливки, это вообще вкуснотища. Есть такое.
1: Так, Женя пишет, что когда-то ползал на коленях часами в погонях за кадром мелкой букашки, выезды куда-то в бельдяшке ради одного фото в нужную погоду и так далее. Ну, фотографировал, просто огромная любовь к фотографии. И все это тихонько стало уходить в сторону с прогрессом в мобильной фотографии. Вот уже пару лет огромный рюкзак с зеркалкой и кучей объективов лежит тихонечко без дела.
0: Прям вот, смотрите, закон парных комментариев. Это в одну соцсеть написала, это вот ВКонтакте Евдоксия пишет. Очень любила фотографию, мечтала стать фотографом. Пошла на одни курсы, потом на другие, чуть-чуть поработала. И тут один фотограф в сообществе говорит, что тебе, конечно, вот этим не надо заниматься, это не получается у тебя, и это не твое. И она так расстроилась, что больше не снимает, только очень редко для себя не хочет заниматься фотографией, и еще и зрение подсадила ретушью. Как его зовут? Что вы не написали?
1: Давайте,
0: ну, мы
1: сейчас всего
0: ругали на всю страну. Да, может, давайте, пришлите его снимки, а мы сейчас обсудим, скажем, насколько это высокохудожественно. Чтобы было, знаете, ну, один на один, какая-то была бы вселенская справедливость. Абсолютно честно, играем в реверсивное движение через 5 минут. Если вы до сих пор не оставили свою заявку на игру, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru.

0: Роберт Майлз и его Fable на радио 7 на 7 холмах. Ну а нам пора сыграть в регрессивное движение, разумеется. На всякий случай напомним, 8.14 в столице. Вот для самого доброго утра надо еще время уточнять иногда.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Для того, чтобы с нами сыграть, нужно оставить заявку на сайте Радио 7, оказаться седьмым и вуаля. И слушайте, у нас сегодня дебют. Впервые оставил заявку, впервые с нами играет. Вот как-то вот

0: просто гол пробил прям, да, практически с первого
1: не
0: раза.
1: Не то, что твои сегодня, да,
0: спасибо,
1: Свет.
0: Спасибо, напомнил.
1: С Парагваем, да еще тем более.
0: Парагваем, как-то.
1: Все, ладно, давайте, не Парагвай на связи, Саратов на связи и... Сергей, здравствуйте, с добрым утром.
0: С добрым утром.

0: Вот, а потом оба разлюбили?
1: Честно, всем, наверное, хобби, предпочтение так и оставил. То есть я спортом занимался, занимаюсь. Когда-то фотография увлекалась, потом подзакин.
2: А, то есть все-таки охладили.
0: Было, было.
2: Третий
0: человек.
2: Смотрите, за утро сегодня говорит
0: про
2: что
0: фото.
2: Отлично.
0: Да, мы просто устали вот эти вот носить с собой огромные объективы, тушки и так далее.
2: Угу.
0: Угу. Ну,
2: конечно. Ладно, давайте играть. Сергей, это реверсивное движение. Три слова для вас. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Все связано с нашей сегодняшней темой. Света для вас их читает наоборот. Вы воспроизводите в оригинале. И в случае победы забираете шикарный термостакан «Радио 7». Простенько сначала.
0: Ашак. Я до сих пор люблю.
1: Каша.
0: Каша, ну, конечно,
2: Каня.
0: Да.
2: Любите кашу до сих пор? Сергей.
1: Не очень.
2: Вот, видите, вот это все-таки у нас атрофировалось, а в детском саду не оттащишь.
0: Да ладно, длинные углеводы, это полезно, нет, очень. Надо кашу
2: второе
0: есть, хорошо. Околом.
2: Я все так весело околом, пока, да?
0: Околом,
2: сейчас будет,
0: да,
2: последнее слово.
1: Молоко.
2: Молодец, Сергей. Ну и теперь, не знаю, ну Света сейчас поможет вам или нет. Это самое длинное слово вот за всю историю этой игры. Ну давай.
0: Я не знаю, с какой стороны к нему подойти. Имлифтлм.
2: Да просто без мягких знаков.
0: Если без мягких, хорошо, я читаю без мягких знаков, вы потом добавьте, да. Имлифтлм.
2: Имлифтлм.
0: Имлифтлм, да. Ну вот, вот так.
2: Не подсказывай. Сергей шикарно играет, пусть честно все заберет. Есть мультфильмы, да, да, да.
0: Ничего не играли. Вы бы у нас все призы уже забрали к этому моменту. Вы
2: что? Пусть пока заберет термостакан, человек звонил размяться.
0: Да, Сергей, поздравляем от души. Теперь в Саратов отправится наш прекрасный термостакан «Радио 7». Полезная штука невозможна. Особенно летом можно и холодный напиток с собой взять, и что-то горячее с собой, собственно, отправиться на прогулку и в руках нести. Поздравляем!
2: Ну вот, слышно, да, как
1: спасибо
2: человек
1: большое
2: рад? Спасибо вам огромное за игру. Больше Сергеев хороших и разных. Обязательно играйте с нами еще. Спасибо, счастливо. Ну, друзья, видите, в Саратове уже есть свои чемпионы. Какие чемпионы ожидаются через час в игре «Поисковая строка», пока не знаем, но заявки уже можете оставлять прямо сейчас на сайте radio7.ru.
3: Реверсивное движение на «Радио 7».

0: легендарный шедевр от группы Европа. Ну, чтобы, знаете, так по-нашему сказать, потому что, ну, скажи Europe, скажут, что это такое вообще. Да, The Final Countdown только что. Впереди Синди Лапер, а еще рубрика «Говорим правильно» и Владимир Пахомов. В Москве 8 часов 21 минута. Всех с добрым утром.
1: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утоснедимова, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-235-0-263.
1: Радио 7.
3: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: 8:28 в Москве. И это самое доброе утро на Синих холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Комплексная реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца этого года. И вот тут, как сообщили в мэрии, он в итоге улучшит серьезным образом транспортную доступность спортивного кластера на Воробьевых горах, комплекс Лужники, МГУ, Дворца пионеров, многих других объектов на юго-западе столицы. Работы эти стали продолжением обновления ближайших автотрасс. Это улица Косыгина, в том числе Комсомольский проспект и проспект Вернадского. И вот сейчас обновление Воробьевского путепровода выполнили уже примерно на 3/4. При этом сам путепровод продолжает работать, он едет. Одна половина там открыта и для пешеходов, и для транспорта, пока вторую реконструируют. Московский гарантийный фонд ускорил рассмотрение заявок на поручительство от бизнеса по городу. Тут сообщается, что рассматривают уже 98% заявок на предоставление поручительства в ускоренном формате. Это на практике позволяет предпринимателям быстрее привлекать финансирование для собственных проектов, для исполнения контрактов, для закупки оборудования, для пополнения оборотного капитала, избавляя бизнес тем самым от потерь, времени и издержек, связанных с длительными согласованиями. И вот такого результата смогли достичь благодаря развитию механизма подписки.

0: точных поручительств. То есть большинство решений в Московском гарантийном фонде принимают автоматически или в максимально короткие сроки. Началось строительство индустриального парка в бывшей промзоне Котлякова. Это район Царицына. Будет он находиться в границах МКАД, недалеко от скоростного диаметра и улицы Кантемировская. Оттуда можно быстро доехать, например, до той же Московской кольцевой, Третьего кольца и других важных автомагистралей. Сам индустриальный парк при этом будет состоять из трех большущих зданий, каждая на отдельном участке с внутриквартальными проездами и парковками. Технопарк в бывшей промзоне Котлякова в итоге будет рассчитан на производство электроники, фармацевтики, строительной, целлюлозно-бумажной и легкой промышленности. Ну а теперь сейчас к ситуации на автодорогах. А ситуация дорожная на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, по городу на 8.30 утра самые загруженные направления с максимальной потерей времени — это Ярославское, Ленинградское, Дмитровское, Волоколамское, Можайское шоссе, шоссе энтузиастов, Рязанский, Волгоградский проспекты и еще трио Каширское, Андропово, Варшавское. Ну и плюс к этому также на третьем транспортном очень сложный трафик на юге по внутренней стороне и на востоке по внешней. На этом все. Всем хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Шон Мендес и Камила Кабелло на Радио 7. Может быть, вы когда-то очень любили эту песню, а потом раз и разлюбили. Было такое. Ну, бывает, надоедает музыка, а бывает, не надоедает. Что любили, что разлюбили, рассказывайте в наших соцсетях. Такая тема этого утра.
1: А в студии появляется человек, которого мы никогда не разлюбим. Никогда.
0: Вот это признание.
1: Эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И у нас вопрос от Владислава из города Курган. На мой день рождения коллеги подарили мне конверт с деньгами и сказали: «Вот тебе барашка в бумажке». Откуда такое выражение взялось?
3: Старое русское выражение, иносказательно означающее «взятка», «подкуп». Оно впервые встречается в сатирическом журнале 18 века «Всякая всячина», который выходил под негласной редакцией Екатерины II. И вот словари рассказывают, что в этом журнале императрица, порицая взяточничество, сложное слово, мелкого российского чиновничества, одновременно дает толкование этому выражению. Подьячие со всех берут деньги, из правых и с виноватых. Деньги эти челобитчики обвертывают бумагою.
0: Угу.
3: А чтобы выговор не столь тягостен показался ушам челобитчиковым, ежели подьячий потребует у него денег, то выдумали они сие слово: «Принеси мне барашка в бумажке».
0: Ага.
3: Ну а популярность этому выражению «дать барашка в бумажке» Салтыков-Щедрин дал, потому что у него очень много было сатирических произведений, где как раз вот он и обыгрывал это выражение. Вот такая вот иносказательная просьба взятки. «Принеси мне барашка в бумажке». Вот «барашек в бумажке» означает «взятка».
1: Так, «барашка в бумажке» просить у вас не будем, но призываем свои вопросы оставлять в конверте на сайте Радио 7.
2: «Говорим правильно». На Радио 7.

0: Конечно, Майкл Джексон. Разумеется, Билли Джи на радио 7 на Семи Холмах. Но, друзья, в столице 8.45, и самое время кого-то с чем-то поздравить.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Будем поздравлять еще одного Майкла. Итак, сегодня день рождения отмечает американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Один из сильнейших, самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Победитель национальных юниорских олимпиад в первом тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории.
0: Если ты начала, давай вот как настоящий, как это называется, рефери, забыл слово, бокс-рефери, ну как-то так.
2: Ну, я хотела наиболее...
0: A real man and a winner is... Ну, вот такой, давай.
2: Линейный чемпион! Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе.
0: Ринг-анонсер, я вспомнил.
2: О, Господи.
0: Давай дальше.
2: Самый высокооплачиваемый боксер в истории. Сейчас я отодвинусь. Майк Тайсон! Получилось?
0: Очень круто. Очень классно.
2: Ну да, Майк Тайсон сегодня празднует свой день рождения, и там на самом деле можно бесконечно долго перечислять его награды. Стоит отметить, что действительно он вошел и во Всемирный зал боксерской славы, и внесен в книгу рекордов Гиннесса, и является обладателем многих мировых рекордов, не побитых по сей день. Там, ребята, целый список. Ну вот просто огромный список. Вот до сих пор многие его рекорды не побиты.
0: А вы до сих пор помните ухо Холлифилда?
2: Так, от Майка будем переходить к прекрасной девушке. Мы уже с Димой обсудили,
0: ой,
2: что
0: хороша,
2: выглядит
0: да,
2: хорошо. Ну да. И это Шерил Коул. Именно так. Британская певица, автор песен, танцовщица, актриса, модель, филантроп. Первая исполнительница Великобритании с 5 сольными синглами номер один. Это случилось в 2014 году. Ну и, конечно, когда мы говорим о ней, вспоминаем группу Girls Aloud. И группа, кстати, была создана на реалити-шоу. И коллектив установил рекорд, выпустив 21 сингл подряд, которые вошли в топ-10 национального чарта Великобритании. В общем, что касается сольного, выпустила она успешные сольные альбомы, а сингл «Fight for this love» стал одним из главных европейских хитов.
0: Держите.

известен не только в Великобритании, он поднимался в чартах Ирландии, Дании, Норвегии, Венгрии. Вот, казалось бы, можно было и нас туда отнести, но нет. Что касается российских хит-парадов, тут уже другой сингл занимал лидирующие строчки. Ну и название ему «Парашют». Ну давайте вот так по-русски.

0: Хорошо звучит. В общем, девушку прекрасную поздравляем.
1: Ну и как всегда в таких случаях, если у вас сегодня день рождения, вы родились в один день с Майком Тайсоном и Шерил Коул. Это же здорово. Или они с вами в один день и тоже не знают, насколько это прекрасно. В общем, с днем рождения вас, присоединяемся всей страной.

0: Джерри Халливилл, ее Митчико Латино на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, ну а мы вас приглашаем в театр. Два приглашения в Покровка театр разыграем уже в следующем часе в нашей игре «Поисковая строка». Заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликнули на конвертик в правом верхнем углу экрана, форму заполнили и отправили нам. Если заявка ваша оказалась 7-й, поздравляем, вы претендент на поход в театр. 8.52 в столице. До конца этого часа, кстати, не пропустите танцевальная коллекция «Радио 7».
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршрут.

0: Шмеллоу для барбекю, Ашан Красная Птица, 200 грамм, всего за 149,99 до 8 июля. Ашан, все выгодное тут.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность без серьезных осадков. Днем воздух прогреется до плюс 27. А вот уже завтра-послезавтра температура превысит климатическую норму. В ближайшие дни днем синоптики пообещали показатели на термометрах плюс 30 градусов и даже выше.
3: «Турандот». Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: Девять часов утра в Москве.

0: В начале часа, как всегда, новости в студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Привет, Света, привет и доброе утро всем. Вот что известно о будущем программы семейной ипотеки в России? Ну, после сообщений накануне от Минфина, что с июля в этой сфере ничего не изменится, хотя и анонсировали. Теперь уточняется, что сейчас сразу несколько министерств работают над совершенствованием этой государственной жилищной программы, то есть вносят все еще свои предложения, объявили новый срок. Решение об изменении условий семейной ипотеки будет принято не раньше октября, и объясняют это тем, что экспертам все-таки нужно еще реально время, чтобы по всем предложенным изменениям просчитать то, что называется, все последствия, и также, чтобы дать главное время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям в программе. Поэтому главное, новые правила получения семейной ипотеки заработают не раньше второго осеннего месяца. В Союзе туриндустрии посоветовали на оставшиеся месяцы летние россиянам, в общем-то, сразу забыть про лето и очень заранее теперь подавать документы, кому нужен Шенген. Ограничения вот только что буквально введенные в Венгрии, а также увеличение серьезных сроков рассмотрения заявлений в визовых центрах Италии и Испании показывают, что поездки в страны шенгенской зоны теперь действительно требуют еще более тщательного планирования издалека. То есть на евронаправление идет, отмечают эксперты, последовательное уже ужесточение условий подачи документов именно для россиян. Напомню, что остановили прием на венгерские, например, визы в Уфе, Казани, Самаре вообще. До этого испанский визовый центр в Москве продлил срок рассмотрения заявлений на въезд до 45 дней. Как и итальянцы, до этого продлили свой срок до 2 месяца. При этом многократные, напомню, визы нашим туристам Евросоюз больше не выдает. Для каждой поездки нужно все брать заново. Мало того, пошли подтверждения действительно данных, что до осени чиновники из ЕС могут отличиться и утвердить введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Эту тему уже вовсю они там обсуждают. Что парадоксально на этом фоне? Сообщается, что безвизовых стран для россиян при этом становится все больше. На это лето наши загранпутешественники могут съездить, официальные последние свежие статистические данные, 111 стран и территорий мира, не оформляя визы заранее. Это и полностью безвизовые государства, и те, где штамп в загран можно получить прямо на границе, и те, где можно заранее оформить электронное разрешение на въезд. Вот Китай, допустим, для россиян одно из таких направлений. Так вот там в новом году, это будет очень крутой туристический эксперимент, объявили, что откроют первый в мире целиком роботизированный отель. То есть он будет весь под управлением роботов, ни одной живой души. В конце этого года, объявлено, уже начнут тестировать эту робо-гостиницу и анонсируют, что искусственный интеллект в виде роботов в том числе будет выполнять там вообще все функции. От регистрации гостей и уборки номеров до приготовления еды к завтраку и так далее. Роботы будут понимать, при этом объявлено, речь гостей на самых разных языках, жесты постояльцев и взаимодействовать с людьми, адаптируясь, цитата, к обстановке в режиме реального времени. Китай, 2027 год.
0: Класс. Ну, не знаю. Нет, звучит хорошо, но наши люди, я прям так и вижу, как они катаются на роботе горничной. Просто я так и вижу.

0: Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, ответственные добрым. И разумные друзья. 30 июня на календаре, лето продолжается, и продолжается утро на Семи Холмах. У нас очередной час впереди с прекрасной музыкой, а еще с игрой «Поисковая строка». И это уже очень-очень скоро. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Ой, у меня бурная фантазия, представила себе, это не могу успокоиться.
1: Как человек катается на роботе горничной,
2: ой,
1: а
2: да
1: тот ему на чистом русском языке говорит: «Пожалуйста, остановитесь, спуститесь».
2: Хорошо. Так, друзья, заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Мы сегодня обсуждаем, что вы любили и разлюбили. Это может быть из любой сферы. Может, что-то любили смотреть, а потом перестали. Может, что-то слушали, а может, что-то ели и в какой-то момент прекратили. Вот все эти комментарии пишите, будем озвучивать.

0: Конечно, Roxette на радио 7 на Семи Холмах. Как мы проводим время? А мы с вами обсуждаем утреннюю тему. Говорим о том, что вы раньше очень любили, а потом раз, как отрезало.
1: Вот есть какое мнение. Раньше обожала толпы людей, праздники. Где толпа, там я, а сейчас нет ничего роднее моего дивана. Все, все, как отшептали.
0: О, жмем руку, да, есть такое. Наталья, и сейчас тоже многие согласятся. Доброе утро, Дима, Света. Раньше любила до безумия КВН. Знала все команды, все шутки, ни одной игры не пропускала. Теперь просто отрезала. Ведущий не тот, шутки вообще не те, не смотрю совсем, не смешно, не интересно. Опять же жму руку, Наталья, есть такой момент.
1: Так, Марина пишет, я любила читать книги, смотреть турецкие, испанские сериалы, путешествовать за границу по 2-3 раза в год. Было очень много времени свободного, но после замужества прочла всему одну книгу и забыла про телевизор. Класс. Если и смотрим, то только то, что выбрал муж. А поехать куда-то получается раз в 2 года по России. По тем временам вспоминаю, собственно, и скучаю.
0: Хорошее сообщение, ладно. Алена пишет, я тоже скучаю вот потому, что было раньше, опять же, видите, закон парных сообщений. Вот и продукты, и мода, музыка, ностальгия, мое все, мне этого не хватает. Но раньше любила, а теперь вообще не скучаю по джинсам с низкой талией. А это было здорово. Вот с мужской точки зрения скажу, это было
1: хорошо. А еще вернется. Мода, она цикличная.
0: С высокой это вообще не то, а вот с низкой это было то.
1: Прохрипела прям практически. Ладно. Надежда пишет, в школе в старших классах очень любила кудри делать. Спала на бегудях. Вставала на час раньше, чтобы сделать прическу. Не высыпалась. Ну, красота требует жертв. А потом случилось страшное. На очередной общей фотографии класса увидела, что моя прическа точь-в-точь, как у нашей учительницы биологии, очень возрастной дамы, которая носила старомодные платья, от которых пахло нафталином. Бегуди были заброшены в момент и навсегда.
0: Здесь,

0: Знаете, двояко прозвучит фраза, но очень правдиво, как бабушка отшептала. Катерина, очень вкусное сообщение. В юные годы, когда поступила в университет, по выходным подрабатывала на кондитерской фабрике. Вафли, курабье, овсяные печенья, реки шоколада, глазурь. Можно было пить шоколад и есть продукты в стенах без ограничений. Прошло много лет, я терпеть не могу сладкое, не ем вообще, а тем более на овсяное печенье и вафли смотреть не могу. И что самое интересное, дочь тоже сладкое не любит с детства. Это, наверное, как-то действительно, Катерина пишет, генетически передалось. Наверное, где-то вы накопили. Знаете, вы свою дозу шоколада на всю жизнь съели. Все, достаточно.
1: Я добавлю про мороженое. Есть еще один комментарий. Раньше обожала мороженое, будучи ребенком и подростком, а потом в студенчестве устроилась на летнюю подработку в фургончик с мороженым. И так проработала 3 лета подряд. Объелась! И вот уже прошло 5 лет, а я до сих пор его есть не могу. Ну вот и все. Вот и все. Вот и наелись на всю жизнь, называется.
0: Снова был закон парных случаев, да, в комментариях. Друзья, мы ваш еще комментарий не видели. Присылайте, рассказывайте, что раньше очень любили, а потом и все закончилось. Прошла любовь. Ждем вас в наших соцсетях. Прямо сейчас Дэрил Холл и Джон Оутс, а потом играем в поисковую строку.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: 9.14 в российской столице. Друзья, всех еще раз с добрым утром. Ну и пора сыграть.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Ох, у нас на кону билеты, какие прекрасные, в какой прекрасный театр, на какую прекрасную постановку. Ну и будем надеяться, что игра тоже будет такой же. Седьмой сегодня оказалась у нас Надежда из Москвы, седьмой заявкой. Надежда, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, ну любите театр, я правильно понимаю?
3: Правильно,
2: очень. Так, ну тогда будем желать вам удачи, но перед этим, конечно, спросим, а вдруг вы любили театр, да разлюбили, или кино когда-то любили, да разлюбили? Mm. По теме можете рассказать, бывало ли такое, что когда-то что-то

0: очень сильно нравилось, а потом охладели?
1: Ну, вот кино я, в принципе, никогда особо не ходила, а театр как любила, так и люблю.
0: Так, а из еды?
1: Музыка только если...
0: А музыка? Вы перестали музыку слушать?
1: Нет, музыка раньше я слушала

0: Я просто, ну, мы просто послушайте, мы много лет со Светой работаем на радио, но я лично впервые за все эти десятки лет слышу, чтобы человек вот на радио пел духасты. Это очень хорошо. Спасибо вам, Надежда. Так вот, играем в поисковую строку. Света сейчас озвучит для вас три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. А вам нужно будет понять, с чего начиналось все это. Оно объединено одной строчкой. И причем сегодня это не вопрос. Сегодня это не вопрос, сегодня это вопрос. Вы сейчас поймете, поехали.
1: А, сегодня это не вопрос.
0: Нет,
1: а.
0: Сегодня проще, поехали.
2: Вас, Клавдия Шульженко, текст песни, а он не дает мне уйти, это уже была вторая строка, и третья, мужа, что делать, совет психолога.
0: Вообще не сложно, правда?
2: Да, абсолютно, довольно быстро считывается. У этих всех...
1: Так.
0: Одно и то же начало.
1: Я поняла, просто вот то, что не вопрос, и связано с темой с нашей.
2: Да? Конечно, конечно.
0: Вчерашний
2: мужа,
0: победитель.
2: А можно, что дел... можно, конечно, давайте я в обратном порядке пойду, вам будет чуть попроще.
1: Да. Mm-hmm.
2: Мужа, что делать, совет психолога.
1: Mm-hmm. Как найти?
2: Нет. А он не дает мне уйти. Давайте, будем думать. Я думаю, что сейчас очень многие уже, наверное, догадались.
0: Да, ответы есть.
2: Конечно. Здесь несложно, не усложняйте. Все проще, все хорошо. Ну вот что с мужем можно сделать? Ну, вернее, что можно делать?
1: Как развестись?
2: Ну а как же потом мы с Клавдией Шульженко будем поступать, если такую формулировку сейчас будем использовать?
1: Нет.
2: Давайте так, когда до развода еще далеко, мы сначала по-определенному относимся, а потом что-то происходит, что-то у нас меняется, и мы начинаем по-другому относиться.
1: Как влюбиться?
2: Надежда.
0: Сегодня тема какая? Спокойно, просто спокойно.
1: Как, что мы разочаровались там в чем-то.
0: Ну вот, ну и все, скажите русским языком.
1: Как не разочароваться?
2: Попроще. Так, Надежда, мы за вас, смотрите, мы бьемся, мы боремся.
0: Потому что иначе сейчас приз уйдет Алексею, да, он вторым ответил. Первая ответила Ирина, но Ирина вчера выиграла.
2: Ты же представляешь, кто-то у нас натренированный. Итак, смотрите, мужа, что делать, совет психолога, вот что там с мужем? Мы же сначала вот на человека смотрим и восхищаемся им, а потом что-то происходит, вот как по теме у нас, да, и все, и...
0: Надежда, раз. Давайте одну версию, и Надежда, два. И правильный ответ сегодня – я разлюбила. Я разлюбила мужа, что делать, вопрос психолога. Я разлюбила вас, песня Клавдии Шульженко.
1: Ну как не разочароваться, почти, в принципе, правильно. Как не разочароваться, как не разлюбить.
0: Песня Клавдии Шульженко называется «Я разлюбила вас». Она не называется «Как не разочароваться». Понимаете, тут прям вот узко-узко. Надежда, конечно, будем вас ждать. Кто нам еще Рамштайн споет? Куда же мы без вас? Но тем не менее. Спасибо большое. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Это действительно просто игра. Но мы вынуждены, в хорошем смысле вынуждены, включить аплодисменты для Алексея, который сегодня забирает билеты в театр.
2: Алексей, вы получаете два приглашения в Покровка театр. 7 июля состоится закрытый показ спектакля «Анна Каренина» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бигбаева. Так что мы вас поздравляем.
0: Отлично, да. Ирина, ну опять же, мы поздравляем вас. Вы первой дали свой верный ответ, но вы вчера выиграли.
2: Не можем, да.
0: Но мы бы с удовольствием, нам для вас ничего не жалко.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Софи Лиз Бекстер и ее Groove Jet на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Aerosmith, поддержим воздушную тему, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». В Москве 9 часов 21 минута. Всех с добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Два моря. Средиземное и Эгейское.
2: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
2: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
2: Респектабельный семейный отдых в Турции.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацентр» 31 декабря.

Тот самый саундтрек из фильма «Армагеддон» от Айра Смит. И, знаете, есть такой факт забавный. Изначально эту песню должна была петь Селин Дион. И вот интересно было бы послушать в ее исполнении. Хотя, уже кажется, ну, сравнивать эти вещи невозможно. Что впереди для вас на «Радио 7»? Группа «September».

Shirley Mal. И уже через пару минут шикарный трек от Джастина Тимберлейка.

0: 9.29 в столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. С одной стороны, синоптики исключили приход 40-градусной жары из стран Европы в столичный регион. С другой стороны, волна теплого воздуха уже идет на Подмосковье и на Москву. Гидрометцентр выпустил предупреждение из-за жары, которая ожидается в Москве завтра и послезавтра, 1-2 июля. Вот согласно прогнозам, в эти дни максимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 30 градусов и выше. Таким образом, из-за европейского циклона температура в среду-четверг в Москве и Подмосковье превысит климатическую норму для начала июля сразу градусов на 4-5. Ну а с пятницы жара снова пойдет на спад. Сегодня в столице будет проходить профилактическое мероприятие под названием «Велокурьер». Оно направлено на профилактику правонарушений среди доставщиков. Как сообщили в ГАИ Москвы, в ходе этого рейда автоинспекторы уделяют внимание, как доставщики передвигаются по тротуарам и по дорогам, соблюдают или нет требования дорожных знаков и сигналов светофора, используют ли защитную экипировку со световозвращающими элементами. По итогам, кстати, такого же рейда в конце мая автоинспекторы со

0: составили около 4000 административных материалов как раз за нарушение ПДД именно в отношении доставщиков на средствах индивидуальной мобильности. Началось строительство станции «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии метро, которую, напомню, будут добавлять на перегоне между Кожуховской и Печатниками. При этом над станцией будут еще и строить автодорожный тоннель. Он будет находиться на участке от 2-го южнопортового проезда до Южнопортовой улицы и станет в итоге частью новой автомагистрали, которая связывает 3-е транспортное кольцо с Люблинской улицей. Благодаря этому проекту откроется транзит для водителей через весь район Печатники. Такого до сих пор не было. Работы будут полностью завершать в 2030 году. Ну и благодаря новой станции с тоннелем транспортная доступность южнопортового района улучшится. А теперь к ситуации сейчас на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов к столице на эту минуту на 9.30 утра больше стоят, нежели едут. Новая Рига и Щелковская, в последнем случае всему виной ДТП. На Московской кольцевой также из-за последствий автоаварий сложно двигаться на юге и юго-западе по внутренней стороне, на северо-западе от Дмитровского к Волоколамскому, ну и плюс по городу в центр еще. Главные заторы на эту минуту на Ленинградском, на Ярославском и на Волгоградском направлении.
1: Радио 7.

0: Лималь и Neverending Story. И наша история тоже пока бесконечная, хотя финал ее уже близок. И уже через час мы подведем итоги этого утра и узнаем, кто же разлюбил сильнее всех. Да, мы сегодня говорим о том, что вы очень любили, а потом раз и как отрезало. Рассказывайте в наших соцсетях.
1: Так, ну а прямо сейчас в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И вот пишет нам Анастасия из Санкт-Петербурга. А что насчет «будь здоров» и «приятного аппетита»? Меня лично всегда напрягает это говорить и слышать. Стоит ли это вообще озвучивать? Корректно ли ничего не говорить чихающему и принимающему пищу человеку?
4: Формально нет ничего в этом ужасного. Давайте начнем с этого, потому что нам не нагрубили, не нахамили, ничего дурного нам не пожелали. Нам в целом сказали что-то хорошее.
0: Теперь «но».
4: Теперь «но». Но связано с тем, что действительно есть понятие о хороших манер, которое сложилось уже в обществе. Ну, например, чихание – это такой условно-физиологический сбой.
0: Абсолютно, да.
4: И вот с точки зрения хороших манер будет абсолютно правильным и корректным всем окружающим сделать вид, что они этого не заметили. Да, просто ничего не произошло. И это вроде бы должно помочь сохранить лицо вот человеку, который, ну, вот попал в такую ситуацию. То, что касается приятного аппетита, опять же, с точки зрения классических норм такого светского этикета, предполагается, что за обеденным столом приятного аппетита желает либо тот, кто приготовил этот ужин, например, либо там хозяин-хозяйка, например, вот это вот застолье, там, не знаю, шеф-повар в ресторане. Потому что вроде бы в этом есть определенная отсылка к физиологии, к пищеварению. Приятного аппетита, вроде бы это вот про то, что я надеюсь, вам угощения понравятся, и они хорошо усвоятся. Еще раз, не думаю, что это прям оскорбительно, пожалуйста.

0: пожелать кому-то или услышать от кого-то пожелание вот с точки зрения приятного аппетита, но действительно бытует, довольно широко бытует мнение, что с точки зрения хороших манер можно просто пожелать там хорошего времяпрепровождения, и этого будет более чем достаточно.
1: Спасибо огромное, друзья. Приятное и полезное времяпрепровождение на нашем сайте radio7.ru, и там же вы можете задать вопросы Татьяне Барановой, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана.
2: Радио 7.

0: Bruno Mars и The Lazy Song на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы тут выяснили вдруг, что еще не всех поздравили. Продолжаем.
1: Так, сегодня празднует свой день рождения один из величайших спортсменов Майкл Фелпс. Единственный в истории спорта 18-кратный олимпийский чемпион. Представляете?
0: Фелпс вообще легенда, конечно.
1: 18-кратный. 22-кратный призер Олимпийских игр и 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне. Это что-то невероятное на самом деле. Ладно, давайте пройдемся по интересным фактам. Итак, при росте 193 сантиметра, размах его рук составляет 201 сантиметр. А размер ноги, вот здесь, правда, разнятся, собственно, сообщения, то ли 46-й, то ли 47-й. И работает эта пара ног, как пара полноценных ласт. Есть еще, собственно, факты. В процессе тренировок Фелпс вырабатывал колоссальный объем легких, что позволяло ему подолгу находиться под водой без малейшего ущерба для скорости. Его локти и лодыжки сгибаются необычным образом, на 15 градусов больше нормы, что обеспечивает уникальную технику грибка. Угу. Во время максимальных нагрузок сердце пловца способно перекачивать более 30 литров крови в минуту. Вот это дает ему, собственно, сверхбыстрое восстановление после изнурительных заплывов. И мне очень понравилось про диету. Во время пика карьеры его рацион достигал 12 тысяч калорий в день. Представляете? 12 тысяч!
0: Сейчас девочки должны сказать, ведь не толстел.
1: В меню входили пицца, паста, блины, шоколад, энергетические напитки, которые быстро сжигались во время, но он тренировался по 5-6 часов, конечно. Тут еще нашла интересное. В общем, когда ему было 6 лет, ему диагностировали СДВГ, наше любимое, мы часто детям своим это ставим. И врачи именно тогда посоветовали маме отдать его в бассейн, чтобы вот направить
0: энергию бьющую.
1: И все получилось, и все прям здорово. Так что вот такого великого спортсмена сегодня действительно можно поздравить с днем рождения. Еще нашла, что сегодня празднует свой день рождения американская певица, актриса, кинопродюсер и писательница. Зовут ее Фантазия Барина. Подумала, а что же такого выдающегося и так далее. Ну, на самом деле Фантазия стала просто победительницей телешоу American Idol. И они тогда очень много писали. До сих пор, я насколько поняла, она поет. Мы с Димой поискали и нашли музыкальный отрывок.
0: И знаете, я сегодня вечером послушаю. Прям потому что это очень специфический, интересный голос. Это прям такой соул, госпел, там все в одном. И вот эту песню даже номинировали на Грэмми, но немножко не сложилось, и тем не менее, а?

0: очень приятно.
1: Вот, да, понятно, что, да.
0: И все вместе причем, да, напоминает. Фантазия Марина, на всякий случай еще раз напомню, а эта песня называется Free Yourself. Опять же, если у вас сегодня день рождения, мы вас всей страной поздравляем, и для вас лично, в том числе, астропрогноз через несколько минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: и от Pot Golden Man. Давайте-ка перейдем к нашему астропрогнозу и узнаем, что готовит грядущий день.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Сегодня вам придется коммуницировать с человеком, который источает пассивную агрессию. Умные львы и стрельцы, переводите все в сухие факты и не дайте спровоцировать себя.
0: Знаки земли обнаружат, что какая-то вещь, за которую вы исправно платите, вам больше не нужна. Тельцы, девы и козероги, возможно, стоит освободить бюджет для действительно чего-то необходимого.
2: Знаки воздуха. Сегодня вас попытаются втянуть в обсуждение человека за его спиной. Близнецы, весы, водолей, постарайтесь ненавязчиво уйти от ответа, в будущем разговор может обернуться против вас.
0: Знаки воды. День подкинет странный бытовой квест или мелкую поломку. Раки, скорпионы и рыбы. Не пытайтесь все решить в одиночку. Вызовите специалиста или просто попросите помощи.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16 лет.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность без серьезных осадков. Днем воздух прогреется до плюс 27. А вот уже завтра-послезавтра температура превысит климатическую норму. В ближайшие дни днем синоптики пообещали показатели на термометрах плюс 30 градусов и даже выше.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.

0: В российской столице 10 часов утра. И снова встретим бурными овациями Дениса Лизина. Он нам новости принес. Ура, ура, ура!
1: Это аплодисменты для новости номер один.
0: Хорошо.
1: Давайте, это к Минцифры. Дороги у нас в России будут покрывать интернетом, в том числе с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов. О. Да, в Минцифры это уже сообщили, уточнили, что телеком-оборудование там, где слабо развита эта инфраструктура, в принципе, начнут как раз энергии снабжать за счет таких автономных возобновляемых источников. То есть с помощью солнечных батарей и ветрогенераторов в том числе будут обеспечивать покрытие автотрасс и железных дорог, где мобильного интернета все еще нет. Поясняют, что для операторов автономные возобновляемые источники – это, собственно, реальный способ наладить связь там, где тянуть линию электропередачи просто экономически невыгодно. Ну а для абонентов, получается, это реально будет шанс получить стабильный мобильный интернет на дорогах и в удаленных населенных пунктах, где связь все еще отсутствует или крайне нестабильна. 90% самокатчиков у нас в стране нарушают правила дорожного движения. Вот она, летняя статистика. 9 из 10 делают именно это. Самым частым, подчеркивают эксперты, нарушением, исследование провели, оно показало, оказался проезд по пешеходному переходу. То есть проанализировали ситуацию. На примере взяли всего два крупных города. Выбрали Екатеринбург и Самару. Месяц смотрели. Итог. Хоть на арендованных, хоть на частных самокатах. И в Екатеринбурге, и в Самаре. Как ехали люди по тротуару, так и поехали дальше по переходу через дорогу. И это сделали почти 90% самокатчиков. На втором месте, кстати, идет нарушение под названием «А не поехать ли нам вдвоем?». Да, и что касается двух крупнейших городов страны, то, напомню, в Питере вот этим летом уже начали вводить огромные бессамокатные зоны, в основном в центре, ну а в столице России вообще будут сокращать число существующих самокатов. И еще давайте две новости озвучим, объединим. Причем в такое большое одно сообщение. Одна новость будет про то, как природа удивляет людей, а вторая про то, как люди удивят скоро природу. Новость первая. Эйфелева башня на фоне вот аномальной жары в Евросоюзе выросла примерно на 10 сантиметров. Ученые пояснили, просто в ее конструкции есть так называемое пудлинговое железо. Там углерод присутствует и очень неплохо расширяется все это от тепла. А потом сжимается также неплохо при снижении температуры. Для человеческого глаза, подчеркивают эксперты, это незаметно, но ученые Эйфелеву башню замерили и говорят, опаньки, плюс 10 сантиметров добавилось. Удивились. И новость вторая. Как скоро мы удивим природу? Ну, хотя как это мы? Китайцы. Технопредприниматели из КНР объявили, что создали лазерный уничтожитель комаров с искусственным интеллектом. Вот это летняя новость. И по механике сообщают, что их устройство быстро и точно умеет находить комара в пространстве и точечно его уничтожает в полете. Для этого вместе работают некий алгоритм на базе ИИ, лидар, промышленный лазер. Ну и, в общем, получается, давайте по-простому, увидит эта штука в небе комарика, пиу-пиу, и нет кровопийцы, да. И лазерное это устройство для уничтожения, кстати, комаров начнут в Китае производить уже в августе.
0: Ты так уже должен понимать, да, что нам Свету с собой на эти вечеринки брать нельзя, вот это мало ли что.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! Здравствуйте! 30 июня на календаре, да, последний день июня, но опять же, две трети лета впереди, треть лета
3: месяц
0: позади.
3: Прошел.
0: Спокойно, все
3: месяц
0: лучшее, как всегда, впереди.
3: Месяц
0: Света, спокойно. У нас еще даже, например, вот в этом утре целый час впереди с прекрасной музыкой, с синематекой,
3: да.
0: Ну и, конечно, с нашей темой.
3: Да, так, давайте, все, собралась. Заходите, пожалуйста, в наши соцсети, можно, собственно, трагично вспомнить, чего не сделали вы этим июнем. Но, в целом, тема у нас следующая. Что раньше вы очень любили, вот прям очень любили, например, загорать, а потом передумали, или, может быть, плавать, а потом передумали. В общем, что вы очень любили, а потом вдруг охладили.

0: А есть такие люди, которые любили Эроса Рамаццотти, а потом взяли и разлюбили? Мне кажется, наоборот, с годами ты сильнее и сильнее его любишь, потому что, ну, такой он настоящий. Эмоционе пер семпре на радио 7 на Семи холмах, 10.08 в столице. И очередные комментарии сейчас.
1: Честно признаться, когда читала комментарий, прям окунулась в детство, но вот давайте прочту и вам. Мария пишет. Мне раньше казалось, что ламбада — это самая зажигательная мелодия в мире.
0: Вы знаете, что будет дальше.
1: В общем, просто усидеть было невозможно, когда она звучала. Я имела кассету 90 минут. На ней были собраны всевозможные ламбады. Но самая клевая была, конечно, та, на которой клип существует с девочкой и мальчиком. Вот, которая сейчас
0: вот
1: нас играет.
0: Классика. Так, и что же случилось?
1: Так, потом кассета куда-то задевалась, все пришли на CD, ну и все такое, я долгое время про ламбаду не вспоминала. И вдруг услышала, на Радио 7, кстати, и вообще не понимаю, что там зажигательного, кажется мне, примитивно теперь, танцевать неохота.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это самый узнаваемый звук из конца 80-х, начала 90-х. Прям поразительно. Давайте еще про музыку. Ильяна пишет ВКонтакте. Я раньше очень любила Филиппа Киркорова.
1: Это про музыку?
0: Обожал его с детства. Молодец, кстати, хороший укол, очень хорошо. Но несколько лет назад... Нет, вот так начнем. Да. И как-то пришла я к нему на концерт, потому что это был какой-то сельский клуб или ДК. Хотела подарить ему цветы, взять автограф, он вышел, и с ним его охрана. Я подошла к нему, не успела даже слово вымолвить, как охрана его избила меня и выгнала, а он стоял и смеялся. И вот с того момента я его возненавидела. Как отрезала, так было обидно, проснулась в слезах.
1: А это приснилось!
0: То есть, понимаете, вот женщины, сон ей приснился, и все. Или, знаешь, у меня друг рассказывал, как жена у него проснулась очень хмурая. Очень, и вот целый
1: он
0: день...
1: Ей...

0: изменил во сне.
1: Да, и она говорит, это вещи сон.
0: Понятно. Дарья пишет, белый шоколад. Могу есть, но не в очень больших количествах. 10 лет в больнице, когда не здоровилась, съела целую плитку. И стало хуже, чем было. И в общем, как отрезала. А еще люблю всю живность. В детстве надо было поймать всех жуков, всех змей, всех ежиков и так далее. Но сейчас понимаю, что уже, ну, не очень нравится.
1: Про еду. Диана очень любила красную икру. Прямо до безумия. Мечтала, что буду есть ее всю жизнь по ложечке, смакуя каждый момент. Но как-то ехали автобусным туром в Анапу. Жара страшная, кондиционер сломался. И тут муж торжественно достает из сумки килограммовую банку красной икры с Камчатки. И говорит, ешь, а то испортится. И вот я ем, пишет, ложкой, через силу. Соседка тяжело смотрит через три сиденья, но и с тех пор вот моя великая любовь к икре пишет, поутихла. И теперь я думаю, есть икра? Ну ладно, пусть будет. А нет, так еще лучше.
0: Слушай, ну тоже добавлю про еду. Оксана пишет, в детстве с дедушкой любили делать отпечатки зубов. Это когда слой сливочного масла...
1: Да?
0: Да, слой сливочного масла толще, чем кусок батона. Откусываешь и смотришь, как зубы получились. В общем, с тех пор детских на масло даже смотреть не могу.
1: Ой, давайте, друзья, про еду, про людей, про исполнителей, про музыку, все что угодно. Рассказывайте, что вам очень нравилось, а потом вдруг разлюбили. Просто буквально на днях вышло исследование, россияне разлюбили клоунов,
0: да,
1: перестали заказывать.
0: Да.
1: Спрос на клоунов упал в 8 раз, представьте себе. В 6-8, ну там градация есть какая-то. В общем, рассказывайте, ведь мы уже практически через полчаса будем подводить итоги.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Белинда Карлайл и ее «Ла Луна» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а через мгновение Света расскажет, на что обратить внимание в интернете прямо сейчас, чтобы разослать это немедленно родным, близким и друзьям.
1: Зацепился взгляд, вот буквально секунду назад вышла новость, что 21-летняя дизайнер из Петербурга, зовут ее Анна, фамилию Безрукова, выращивает чайный гриб, казалось бы, да?
0: Так.
1: И превращает его в необычный биоматериал для одежды, аксессуаров и арт-объектов. В общем, девушка сушит и обрабатывает грибную ткань, экспериментирует с берестой, травой, пшеницей, корнями растений, кофейным биопластиком. Сейчас Аня мечтает выпустить полноценную коллекцию из всего этого. Представляете? Ну,
0: слушай,
1: невероятно же.
0: Можно ли назвать ее канал, на который она ведет где-нибудь в

0: соперницы. И, может быть, когда-нибудь мы сможем потренироваться вместе или сыграть в паре. Вот это,
1: да, это признание,
0: был бы
1: это признание.
0: Матч. Слушайте, я бы на это с удовольствием посмотрела, конечно. Анджелина Джоли тоже с признаниями говорит, что после Брэда Питта не встречалась ни с кем. Хотелось бы напомнить, что после развода прошло 10 лет, и она говорит, что у нее сейчас в фокусе ее жизни, вот она сфокусировалась, на детях, на своей семье, а с мужчинами...
1: А фильмы?
0: А что фильмы?
1: Снимается она где-то?
0: Ну... Слушай, а я не помню, вот за последние 10 лет выходило что-то. Ну ты пока посмотри, я следующую. Слушай, какая интересная новость прилетела из Канады. В Канаде на 2 дня закроют крупный завод грузовиков, чтобы сотрудники могли поиграть в GTA 6.
1: Вот, вот это называется ориентированность на сотрудников.
0: Представляешь, там даже объяснение от гендиректора есть. Он говорит, работать все равно никто не будет. Ну какой смысл, да. И в общем, дал выходные. Вообще молодец большой, мне нравится эта новость прям очень-очень.
1: Ну в общем, минимум 5 фильмов после развода с Брэдом Питтом она снялась. Включая Малефисенту, опять же, да. Что-то я забыл
0: совершенно. А, это вот потом было. Но вот почему-то вот отношения не складываются, потому что ей, возможно, даже ее как-то... Это ж как он ей насолил, что ей после этого вообще...
1: А может быть, наоборот, все проигрывают.
0: Думаешь?
1: По сравнению с Брэдом, да.
0: Вот а у него начинает... новое там. Ладно.
1: Музыку будем слушать?
0: Ну, давай.
1: Или, ну, как так, хорошо, скажи, вот давай зафиналим насчет Брэда Питта. Ну, все-таки, ну, правильно он сделал.
0: Ну, что, ушел? Угу. Так не она же, ну, собственно, не, погоди, так не он же ушел. Она была инициатором.
1: Она довела до этого.
0: Она довела? Ушел. А почему?
1: Ни один мужчина не захочет вот так встать и уйти из семьи. Он ленив. Ну ладно, хорошо.
0: Да красивая была пара.
1: Хорош. Особенно мистер и миссис Смит, прям, ну, искры везде и огонь.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Daft Punk и Pharrell Williams на радио 7 на 7 холмах. Дальше, как всегда, больше. Bobby McFerrin, Stereophonics и Marie Claire Duvaldo. И еще наша синематека. 10:20 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама. При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: За рулем к свободе с Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Полосу уточнить не мало. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-260.

0: Stereophonics на Радио 7 на Семи Холмах и их Maybe Tomorrow. Ну, у нас, знаете, безо всяких maybe, завтра стартует невероятная игра. Сейчас расскажем.
1: Да, уже завтра, друзья, вам нельзя ни в коем случае пропустить наша новая игра, которая называется «Музыка лета». Вы представляете, как это будет звучать? Не буду говорить, что будем разыгрывать, пусть это будет сюрприз, иначе же не дождетесь, а то же как-то, да?
0: Но, знаете, это летняя вещь, которая будет рад каждый.
1: Расскажем.
0: Нет.
1: Или нет?
0: Нет? Рассказывай, хорошо.
1: У нас была идея, чтобы этим летом вы отправлялись на пикник во всеоружии. И мы купили просто невероятную корзину для пикника. Поверьте, ну вы такого точно не видели. Мы вот прям подготовились со всей душой, со всей ответственностью. Обязательно завтра снимем.
0: Покажем, да.
1: Да, распаковку, покажем, как это все выглядит. А вы не пропустите игру.
0: Да. С завтрашнего дня, с 1 июля, представляете, целый месяц, весь июль мы будем дарить вам эти потрясающие корзины в игре «Музыка лета». Готовьтесь.
1: Но
0: вы пока готовы озвучить очередной набор комментариев по теме. Спрос на клоунов упал, клоунов разлюбили. Что разлюбили вы? Об этом мы спрашиваем вас целое утро.
1: Так, ну у нас в Телеграме уже начали люди играть. Это когда называешь какую-то очень ненужную в быту вещь, а потом кого-то из актеров. Ну помнишь, началось это с того, что кто-то сказал, что, мол, по-моему, это был тостер. И Моника Белуччи.
0: Тостер Моника Белуччи, да.
1: Да, теперь это уже мультиварка, и, допустим, там кто-то из наших актеров. А кто-то говорит, да нет, соковыжималка совершенно не нужна. Ну и так далее, и так далее. Ладно, будем смотреть, что написали вы вот по поводу любви остывшей и прошедшей. В свободное время, если оно было, играл в компьютерные игры. В какой-то момент понял, что уже неинтересно. Старею, наверное, или перешел на новый уровень.
0: Подождите, нет, все нормально. То есть я играю до сих пор, мне нравится. Вот прям играю. Прям могу, да, Far Cry 4 погонять с удовольствием. Просто, ну, вы свою игру не нашли. Либо комп купите хороший. Из новых там
1: ты релизов. Ты видел, сколько это стоит сейчас?
0: Свет, ну не дороже набора женской радости в виде тостера, мультиварки. Один фен 50, мы про тот самый фен говорим.
1: Конечно.
0: Ирина пишет, замечательное сообщение, кстати. В детстве обожала, когда мама просила помочь ей вытереть пыль, вымыть посуду и прочие домашние дела. Я чувствовала себя невероятно круто. Я взрослая, я хозяйка. И что пишет, стоило чуть-чуть подрасти. И куда эта радость от выполнения домашних дел ушла? Замечательное сообщение, Ирина.
1: Да, абсолютно. Слушайте, пытаюсь найти глазами. О, нашла. Доброе утро. Я очень любила разговаривать. Вот сейчас, мне кажется, так много людей подпишутся под этим комментарием. Итак, доброе утро. Я очень любила разговаривать по телефону и могла посвятить этому занятию 1-2 часа и не уставала. Скорее всего, мой оппонент устанет, чем я. Но после того, как почти 2 года проработала в колл-центре, меня как отрезало. Я общаюсь, но не так активно, а в некоторых случаях даже ловлю страх набрать номер и услышать гудок. И тут же Елене стали отвечать, мол, не-не-не, нам пишите, пожалуйста. Вот
0: мы
1: серьезно.
0: Все так
1: вот делаем. Что-то же случилось с нами такое, что мы перестали говорить по телефону и предпочитаем переписки.
0: А самое поразительное, когда фантасты нам обещали видеосвязь, и мы думали, ну как только появится, уж мы-то только по видеосвязи будем разговаривать. Но по видеосвязи у нас сейчас общаются в основном те, кто фантастику, собственно, и не читал.
1: Ну да, ведь.
0: Да.
1: Слушай,
0: да.
1: Задумалась. Да, так немного подвисло.
0: Друзья, ждем ваши комментарии, мы уже будем подводить итоги буквально через 10 минут. Заходите в наши соцсети, пишите, что вы очень-очень сильно любили, а потом оп, и как отрезало автора лучшего комментария. Прекрасный подарок, как уже сказали, там через 10-15 минут. Но вот точно совсем скоро наша синематека.
2: Дмитрий Пименов и

0: Это Супа Хайника и Following the Sun на радио 7 на 7 холмах. Музыку послушали, теперь о кино поговорим, ну а точнее говоря, о новостях сериалов.
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, рыжая бунтарка Пеппи Длинный Чулок возвращается на экран. Ого. И студио-канал взялись за новую версию знаменитой сказки. На сей раз историю перенесут в формат 3D. Сюжет все тот же. Эксцентричная и невероятно сильная девочка переворачивает жизнь сонного городка вверх дном. Авторы обещают выпустить 52 короткие серии. Ну а сама работа над проектом закипит уже в октябре.
0: Детектив «Я тебя отыщу» устроил настоящий переполох на Netflix. Свежая экранизация романа Харлана Кобена продемонстрировала самый мощный старт среди всех новинок платформы в этом году. Всего за 4 дня проект собрал 24 миллиона просмотров и ожидаемо возглавил англоязычный топ. В центре этой истории безутешный отец, который спустя годы после трагедии, связанной с его сыном, внезапно замечает на чужом снимке очень похожего мальчика и начинает собственное расследование. Впрочем, зрители всегда охотно смотрят триллеры Кобена. Достаточно вспомнить его хит «Единожды солгав», который покорял все рейтинги 2 года назад.
2: Ну а режиссер Скотт Фрэнк, подаривший нам хит, да, «Ход королевы», вернулся к работе над триллером «Отдел нераскрытых дел». Команда проекта уже собралась на съемочной площадке 2-го сезона, и Мэтью Гуд и Алексей Манвелов снова вернутся к своим ролям. Сюжет крутится вокруг циничного сыщика из Эдинбурга, которого после тяжелой травмы ссылают в подвальный такой отдел заниматься старыми делами, а он умудряется собрать команду чудаков и раскрыть самые жуткие тайны прошлого. Точную дату релиза продюсеры пока держат в секрете, но фанатам мрачных скандинавских расследований явно есть чего ждать.
1: Синематека на радио 7.

0: Culture Club и Кама Камилион на радио 7 на 7 холмах. В столице 10 часов 47 минут. Друзья, самое время подвести итоги.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Сегодня от Жени очень много сообщений, но одно лучше другого. Тут он вспоминал, конечно, что когда-то фотографировал, потом перестал. Потом была история про то, что любил коньки, но в какой-то момент решил попробовать ролики. Ну, а после того, как с горки скатился без возможности притормозить, а, собственно, тормозил с собой, тоже забросил. Но сейчас присылает сообщение, мол, любил в машине пить макдаковский кофе через трубочку. На кочке. Ткнул себе трубочкой в глаз. Теперь, в общем, не люблю ни Макдональдс, ни его ринка. И, в общем, все это кофе не пью.
0: Казалось бы.
3: Да хорошо, да?
0: Смотрите, вот такая хорошая ностальгическая история от Владимира Макеева. Вконтакте он нам прислал. В 80-е, чтобы порадовать детей, мама пекла в духовке овсяное печенье. Его обожали мы все. В 89-м году после армии студентами нас отправили на хлебозавод и предложили нам троим пойти в пекарню. Трудно, но за деньги. Парни согласились и пишут, 2 недели, по 3 смены. А в каждой 3 тонны овсяного печенья. Вот 3 тонны проходили через наши руки от печки до упаковки. В эти 2 недели и мы в общаге были самыми уважаемыми, потому что у нас было все. Мы на свежее овсяное печенье меняли все. И заработали еще и очень хорошие деньги. И лишь через 15 лет, пишет Владимир, я смог снова есть любимое овсяное печенье. Но был уже не то. То есть, представляете, да.
3: Ничего
0: это
3: себе.
0: Не трубочкой в глаз на кочке попасть. Тут у человека травма на года растянулась. Очень хорошая
3: лет,
0: история,
3: да.
0: Почти победа. Что еще?
3: От Юли сообщение. Странно, что про бывших никто не написал. У меня примерно как в мультфильме. Сначала Кузенька был моим идеалом, и вдруг.
0: Так.
3: Но больше Юля не написала ничего. Никто был бывшим. Когда забыла, когда разлюбила и так далее. Ну ладно, бывшим передаем привет.
0: А
3: спите!
0: Смотрите, какая история от Дмитрия. Я обожал запах свежескошенной травы.
3: О,
0: казалось бы, что может пойти не так, да?
3: Это когда появился свой газон и газонокосилка?
0: Не угадаешь никогда. Я тоже не угадал. Ехал с работы, попал в пробку в общественном транспорте. Мы на полчаса встали на участке, где косили траву. И говорит, представьте этот запах, полный автобус на улице, плюс 29 только в тени. И теперь, когда я из дома выхожу и слышу, что кто-то косит траву, я возвращаюсь и закрываю окна. Тоже
3: хорошо.
0: Драма абсолютная.
3: От Марины. Вчера вспоминала 96-й год. Я 12-летняя, влюбленная в молодого Филиппа Киркорова. Угу. Танцую перед сценой на Максе в Жуковском. А потом любовь прошла, завяли помидоры.
0: Филипп,
3: там еще продолжение.
0: Филипп, вас разлюбили все вообще сегодня.
3: Да, ну не все,
0: почитали.
3: Ну перестань.
0: Смотрите, мы выбирали сегодня победителя, и опять же было сложно. И мы решили просто по количеству лайков выбрать. И думаю, ну, сегодня ВКонтакте выберем победителя. И этим победителем оказалась Наталья. Смотрите, какое у нее сообщение. Потому что под ним прям многие подписались. Доброе утро, Дмитрий и Света. Я раньше любила до безумия КВН. Знала все команды, кто, где играет. Знала все шутки. Не пропускала ни одной игры. А теперь все отрезала и уже давно. И ведущий не тот, и шутки вообще не те. Не смотрю совсем. Не смешно. Неинтересно. И я думаю, я не такая не одна.
3: Ну, вы не одна, потому что очень многие действительно и лайкнули сообщение, и потом целая ветка обсуждений на эту тему появилась. Слушай, я недавно ходила. Ну, я полгода назад примерно ходила.
0: Прямо на съемки?
3: Да, абсолютно, потому что белгородская команда КВН «Близкие», насколько помню, называется, играла. Меня пригласили, я с удовольствием посмотрела.

0: В общем, на все 100% согласиться не могу. Ну, конечно, не то уже, не то, что было 20 лет назад. Сейчас молодежь такая, все понятно, все понятно. Ладно, заканчиваем.
1: С другой стороны, послушайте, если у вас было любопытство, и вы, например, в 2000 году или в 2005 включали номера 89-го года, вы тоже могли сказать, это что вообще такое, а где смеяться? Ну, правда, юмор очень интересная вещь, и он
0: отражает
1: всегда трансформируется. Он отражает это, ну, не знаю.
0: Срез.
1: В любом случае, мы что-то отвлеклись, надо приз вам вручить.
0: Мы дарим мягкое, красивое, уютное полотенце, вот такое же уютное, как наш эфир, от Радио 7 вам.
1: Поздравляем, Наталья, еще раз. Друзья, на этом пора прощаться до завтра. Завтра уже среда, имейте в виду. Время летит, поэтому ловите каждый момент этого лета. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Опять же, станцуйте, если есть возможность. Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и теперь уже мы можем сказать до завтра. Всем огромное спасибо за комментарии. Это было очень любопытно. Счастливо.
0: Пока.

0: Реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Во вторник в столичном регионе ожидается переменная облачность без серьезных осадков. Днем воздух прогреется до плюс 27. А вот уже завтра-послезавтра температура превысит климатическую норму. В ближайшие дни днем синоптики пообещали показатели на термометрах плюс 30 градусов и даже выше.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Что известно о будущем государственной программы семейной ипотеки в России? После сообщения от Минфина накануне, что с июля, несмотря на все анонсы, в этой сфере не поменяют ничего. Уточняется, что сейчас сразу несколько министерств продолжают еще работать над совершенствованием этой жилищной госпрограммы и объявили новый срок. Решение об изменении условий семейной ипотеки будет принято не раньше октября. Объясняет это тем, что экспертам нужно еще время, чтобы по всем предложенным изменениям просчитать все последствия, а также чтобы было время и у граждан, и у застройщиков, и у банков успеть подготовиться к изменениям в этой программе. Поэтому новые правила получения семейной ипотеки заработают не раньше октября. Для автовладельцев есть важное сообщение от Минтранспорта. Там разрабатывают новые рекомендации, которые в корне изменят правила установки ограничений скорости на российских дорогах. Скоростной режим буквально для каждого участка предлагают определять с учетом целого ряда факторов. От загруженности дороги и ее состояния вплоть до расположенных поблизости объектов.

0: И тут тоже все отдельно. Жилые дома, школы, торговые центры и так далее. Заодно пропишут, как выбирать оптимальную скорость для разных дорог в принципе и когда ее можно будет менять. И вот хотя эти новые правила сразу анонсируют, будут носить рекомендательный характер, все-таки по итогам их использования власти хотят еще и разработать единый общероссийский порядок установки скоростных ограничений. В Минтранспорте указали, что вот такой системный подход повысит безопасность на автотрассах. На фоне аномальной жары, которая в последние дни охватила Европу, впервые в истории метеонаблюдений температура в Белоруссии превысила в финале этого месяца плюс 40. Такого синоптики там не фиксировали еще никогда. В некоторых странах ЕС, причем, температура тоже сейчас как раз поднимается до вот этой отметки 40 градусов. Например, это в Чехии такой жары там не видели почти 300 лет. То же самое во Франции и так далее. Общее количество вообще уже подсчитали граждан в Европе, которых затронула сейчас вот эта температура за плюс 40. Это примерно 150 миллионов жителей. Хотя Белоруссию, причем, жара зацепила, в гидромете нашей страны считают, что до российских, западных и южных регионов вот такие показатели на термометрах плюс 40 не дойдут. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, с этим вас и поздравляем. И о чем мы будем говорить, рассказываем.
2: В Китае набирает популярность услуга подруги. Да, человека, который за деньги делится советами. И мы решили спросить у вас, друзья, лучший совет, который вы когда-либо слышали от друга или подруги.
1: И, друзья и подруги, для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
2: если доверить его специалистам компании «Содис».
1: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
2: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
1: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
2: Всеми деталями займется персональный менеджер.
1: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.dev.ru.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
7: Ночь пройдет,
6: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
1: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: 107. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В Музее истории Лефортово работает выставка «Дива и диковины Петровской Москвы». Экспозиция в формате расследования представляет те самые диковинные вещи, которые изменили жизнь москвичей в эпоху правления Петра I. Узнаете, как начиналось распространение немецкого платья и табака, откуда пошло выражение «ходить под мухой». Выставка также знакомит с чудесами инженерной мысли, например, каменным мостом через Москву-реку, и рассказывает, как Россия впускала в свою повседневность европейскую эстетику, реформы, образ мысли, технологии, новое летоисчисление и праздники. В театре Вахтангова дают «Обещание на рассвете». В основе сюжета – автобиографическая книга Ромена Гари. Жизнь писателя подобна захватывающему приключенческому роману. Родился в Вильнюсе накануне Первой мировой войны. Вместе с матерью перебрался в Ниццу, служил в авиации, стал генконсулом Франции, кавалером ордена Почетного легиона. Гари – единственный писатель, дважды удостоенный престижной Гонкуровской премии. Любовь матери не раз спасала жизнь сыну. Ее вера помогла стать ему известным писателем, достойным человеком, но принесла и немало страданий. Начало в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным, только на радио 7.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменить наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Зачисляй, храни, трать! Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Погода будет преимущественно без осадков. По прогнозу гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 28 градусов. Ветер северный и северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Банк России должен продолжить снижение ключевой ставки, поскольку текущий уровень реальных процентных ставок, по его оценке, остается чрезмерно высоким и уже оказывает излишне сдерживающее влияние на экономику. То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, совершенно очевидно. Мы переохладили экономику, и ставки нужно снижать, сказал Греф в интервью в рамках годового общего собрания акционеров. Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики. Минфин перенес сроки изменения условий льготной программы кредитования «Семейная ипотека». До 1 октября она продолжит действовать в нынешнем виде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве пояснили, что сейчас профильные ведомства продолжают готовить предложения по изменению программы в рамках поручения президента. Ранее СМИ писали, что с 1 июля льготная ипотека для семей будет выдаваться на 15 лет вместо 30, а ставки могут значительно вырасти. В Дептрансе призвали москвичей пересесть сегодня на метро. Жителям столицы и туристам рекомендовали планировать поездки на автомобиле с запасом времени. Сегодня в первой половине дня на западе и в центре столицы возможны временные локальные перекрытия движения, говорится в сообщении ведомства. В департаменте транспорта Москвы также призвали автомобилистов заранее продумывать маршрут и сверяться с навигатором. Далее информация о том, что происходит на дорогах Москвы прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Ленинградского шоссе до Рублево-Успенского шоссе, на внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе, на внешней стороне Садового кольца от Николаевской улицы до Краснопролетарской улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, с этим вас и поздравляем. И о чем мы будем говорить, рассказываем.
2: В Китае набирает популярность услуга подруги. Да, человека, который за деньги делится советами. И мы решили спросить у вас, друзья, лучший совет, который вы когда-либо слышали от друга или подруги.
1: И, друзья и подруги, для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Погода будет преимущественно без осадков. По прогнозу гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 28 градусов. Ветер северный и северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля. Центробанки пояснили, что страховщики руководствуются этими справочниками, когда рассчитывают выплаты по ОСАГО. Одно из главных изменений в методике расчета выплат – исключение излишне дешевых аналогов. Так, по указанию ЦБ, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей. Речь идет в первую очередь о женщинах, которые официально числятся безработными, но при этом несут серьезную социально-бытовую нагрузку. Ухаживают за детьми, ведут хозяйство, занимаются участком, животными, птицей. Об этом рассказал председатель Думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Обязательное условие – средний душевой доход семьи. Выплата будет адресной, ее смогут получать только те, кто действительно нуждается в помощи. В Москве

0: К этим летом появились необычные сезонные вакансии. Например, можно устроиться менеджером по закупке зелени, гольф-распорядителем, скаутом, чарджером, экспертом по качеству арбузов. Зарплата такого специалиста составляет 90 тысяч рублей. Нужно принимать товар, проверять его на брак и фиксировать нарушения. Менеджеру по закупке зелени предлагают 230 тысяч в месяц, но работа при этом связана с поездками к поставщикам и фермерам. Кроме того, ищут чарджеров и скаутов для электровелосипедов. Они меняют батареи, следят за техникой и порядком на велопарковках. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе, от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово, на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Можайского шоссе и на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
0: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
0: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
0: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Sodis.ru.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зазформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».

0: только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 25 градусов тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Погода будет преимущественно без осадков. По прогнозу гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 28 градусов. Ветер северный и северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Выдача шенгенских виз россиянам выросла на 21%. Данные за первые два квартала года. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Рост, по его словам, связан с сокращением числа мультивиз. Из-за этого туристам приходится оформлять новые разрешения при каждой поездке в страны шенгенской зоны. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность на законодательном уровне запретить выдачу туристических виз в страны ЕС всем гражданам России. Над запретом на выдачу виз работает и Великобритания. Россиянам напомнили, в какой срок нужно менять паспорт. Граждане, которым исполнилось 20 или 45 лет, обязаны в течение 90 дней представить необходимые документы и снимки для получения или обновления паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Кроме того, в министерстве напомнили, что паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность, поэтому его необходимо бережно хранить. В случае утраты или хищения паспорта на территории России необходимо незамедлительно обратиться с заявлением в органы МВД. Подавляющее большинство опрошенных россиян уверены, что не смогут смириться с полным отсутствием интернета насовсем. При этом почти треть отметили, что спокойно отнесутся к отсутствию всемирной паутины. Аналитики также выяснили, что половина участников опроса могут комфортно провести без сети 1-2 дня, а 28% готовы отказаться от интернета даже на месяц. Главным условием отказа от сети россияне называют жизнь в своем доме на природе. Это, по мнению респондентов, позволит перезагрузить голову. Кроме того, россияне рассказали, как потратили бы свое время без гаджетов. 33% уделили бы внимание хобби, 25% семье и друзьям, чуть меньше 24% начали бы больше гулять, а 18% сосредоточились бы на спорте. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Ленинградского шоссе до Рублево-Успенского шоссе, на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Можайского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, с этим вас и поздравляем. И о чем мы будем говорить, рассказываем.
2: В Китае набирает популярность услуга подруги. Да, человека, который за деньги делится советами. И мы решили спросить у вас, друзья, лучший совет, который вы когда-либо слышали от друга или подруги.
1: И, друзья и подруги, для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
4: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Утоснегивала, Владимирская область, село Чайково, УКРН 13-333-00-263.
7: С Озон Банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
8: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
9: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 26 градусов тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 16-18. Завтра днем обещают небольшую облачность, без осадков. Максимальная температура в столице плюс 27-29 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию продлили до конца 2027 года. Постановление правительства вступает в силу сегодня, сообщает парламентская газета. Этот эксперимент стартовал в декабре 2024-го. Первоначально биометрические данные иностранцев собирали при прохождении пограничного контроля в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и подмосковном Жуковском, а также пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. На втором этапе с 30 июня прошлого года для безвизового въезда в Россию иностранцам позволили сдавать биометрию заранее через мобильное приложение. Единый государственный экзамен во всех регионах России состоялся в штатном режиме. Утечек материалов не зафиксировали. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, около 9 тысяч выпускников уже получили по 100 баллов. Это рекордный показатель. Еще почти 900 участников набрали по 200 баллов. 73 по 300. Максимальный результат – 400 баллов показали 7 выпускников. Одна выпускница набрала 500 баллов, заключил Кравцов. Синоптики предупредили москвичей о понижении температуры до майских значений. В предстоящие выходные 4 и 5 июля в дневные часы воздух прогреется до плюс 20. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он добавил, что понижение температуры будет сопровождаться дождями с грозами. Метеоролог подчеркнул, что первый месяц лета в столице отметился неустойчивой и часто меняющейся погодой. Было зафиксировано 3 теплых и 3 холодных волны, а разброс дневных максимумов составил от плюс 17 до плюс 30 градусов. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Нижегородской улицы до Спартаковской площади, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Звенигородского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
2: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
2: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ГОСУ Дозднева, Владимирская область, село Чайково, УКРН 13-233-50-263.
7: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
6: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «СЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelopment.ru.
8: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Правила жизни. Журнал о противоречивом человеке. Далеко, близко. Литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня. 16+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
17: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
18: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Сейчас в Москве 26 градусов тепла. Будущей ночью осадков не ожидается. Минимальная температура в городе плюс 16-18. Завтра днем обещают небольшую облачность, без осадков. Максимальная температура в столице плюс 27-29 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.
4: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. В Еврокомиссии отвергли планы по разработке полного запрета на шенгенские визы для россиян. При этом в ЕК заявили, что в рамках пересмотра визового кодекса готовятся некие целевые меры. Официальный представитель органа Маркус Ламмерт напомнил, что Евросоюз еще в 2022 году приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, рекомендовал государствам, членам ЕС, уделять приоритетное внимание вопросам безопасности при рассмотрении документов наших соотечественников. О том, что Евросоюз может ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, ранее сегодня писали «Известия». Пассажирам начали раздавать питьевую воду на московских вокзалах и двух станциях МЦД из-за жары. Получить бутылки можно сегодня, завтра и послезавтра с 14 до 17 часов. Сотрудники работают на брендированных стойках на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и площадь трех вокзалов. Медики, в свою очередь, также рекомендуют в жару пить больше воды, меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Россиянам назвали идеальную основу для окрошки. Все-таки окрошка полезнее на кефире или сыворотке, заявляют врачи-диетологи. По их мнению, окрошка на кефире или молочной сыворотке полезнее, так как в них содержатся молочнокислые бактерии и белок. Врачи также отмечают, что кисломолочные продукты, в отличие от кваса, практически не содержат углеводов. При этом подчеркивается, что окрошка при любой основе остается полезным блюдом благодаря содержащимся в ней продуктам. Укроп, зелень и огурцы богаты витаминами и ценными микроэлементами, а яйца и мясо являются отличными источниками белка. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне третьего транспорта.

0: Транспортного кольца от Нижегородской улицы до Спартаковской площади, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Звенигородского шоссе, на внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до шоссе энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем отличного настроения.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на радио 7.
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
4: Атлантис.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики настаивают, что в Москве завтра будет преимущественно ясно, небольшие облачка возможны, а вот осадков не ожидается вовсе. При этом до 30 градусов выше 0 на термометрах и ветер около 5 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 5 вечера. А вот и они, Михаил Гудков и новости. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян. В пресс-службе ведомства отметили, что в данный момент готовятся точечные меры в отношении участников спецоперации на Украине в рамках нового пакета санкций. Метод, с помощью которого Брюссель предлагает определять бывших участников военной операции, в Еврокомиссии не уточнили. О том, что в Европе обсуждают введение полного запрета на выдачу туристических виз россиянам, ранее сообщили «Известия». В свою очередь, в ассоциации туроператоров считают, что принятие такого запрета – довольно радикальный шаг, который ударит по собственным интересам европейских стран. В Москве простились с Сергеем Ивановым. Бывшего министра обороны похоронили на Троекуровском кладбище столицы. До этого в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания. Траурные мероприятия посетили в том числе Владимир Путин, бывший замруководителя президентской администрации Дмитрий Казак, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. В разные годы он занимал посты вице-премьера и министра обороны, руководил администрацией президента. В преддверии выборов 2008 года Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина. Последние 10 лет он занимал пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В России могут ввести меры в отношении вредной еды. Минздрав предлагает ограничить рекламу фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара в дневное время. Предлагается запретить упоминание о безвредности таких продуктов, а также использование образов людей и животных в рекламе. По каким критериям будет определяться вредность продукта, в документе не отмечается. В Москве началась реставрация исторического здания комбината «Правда». Специалистам предстоит восстановить фасад здания и несущую способность перекрытий, а также защитные слои бетона. Здание редакции газеты «Правда» было построено в стиле конструктивизма в 1930-е годы. В начале 21 века здание серьезно пострадало при пожаре и стояло выселенным. В 24 году у него появился новый владелец. По некоторым данным, в здании появится бизнес-центр, гостиница и рестораны.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А тем временем уже 6:03. Пополудни в Москве. Провожаем вторник. Ну, а вместе с ним, между прочим, и первый месяц лета. Да, 30 июня уже на календаре. Но, знаете, вот как бы там ни было, все еще впереди. И солнце, и море, и отпуск. Ну, и какие там еще летние прелести бывают. И, безусловно, друзья мои, лето под музыку «Радио 7» будет заметно ярче. Но, как говорится, опять же, не только музыка едина, правда же? Помимо нее в этом часе, например, случится еще и рубрика «Человек с большой буквы», в которой расскажу вам о ком-то из великих. Наше биографическое расследование намечено, как всегда, на вторую половину часа. А пока же, всем привет и пусть, как всегда,

Тедди Свимс на Радио 7. Мистер Всезнайка. По-нашему так эта вещица называется. Новинка, между прочим. Да, надеюсь, вам понравилось. Песня о том, что логика и любовь, знаете ли, это вещи откровенно несовместимые. Ну, собственно, действительно, либо одно, либо другое. Третьего не дано. И, наверное, действительно так. Потому что ученые, например, настаивают, что это чистая нейрофизиология так работает. Вот когда вы влюблены, то части мозга, которые отвечают за, не знаю, какой-то рациональный анализ и критическое мышление, они буквально выключаются. Ну, правда, не навсегда. Это эволюционная защита, знаете ли, да? Ведь если бы мы в начале отношений видели все минусы предмета нашего обожания, то, мне кажется, с вероятностью, которая стремится к 100%, вряд ли бы люди оставались вместе. Так что вот эта бигбедеровская «любовь живет 3 года» отчасти действительно правда. Ну, точнее, 3 года живет не любовь, а, скажем так, влюбленность, причем гормонального характера, которая потом уже и перерастает в большую и чистую. Ну, или как повезет. Тут, знаете, лотерея, да. Но в любом случае, мне кажется, лучше попробовать и нырнуть в омут с головой, нежели потом думать, а как же оно все могло получиться. Ну, это действительно так. Ну, а далее у нас с вами получится послушать Roxette. Перед этим еще и Джей Шон в эфире появится. Да, прямо сейчас. Я Ритмикс на Радио 7. Добрый вечер.

Rockside на радио 7. Fading like a flower. Или увядаю как цветок. Вот если по-нашему так песня называется. Песня о разлуке с любимым человеком. Ну, который и правда, наверное, и не лучшим образом влияет, как минимум, на наше настроение. Причем, знаете, судя по статистике, многие из нас понимают, о чем здесь речь. Потому что социологи, например, настаивают, что аж 7 из 10 россиян хотя бы раз, но состояли в отношениях на расстоянии. То есть, когда разлука та самая носит перманентный характер практически. Но, знаете, получается, что такой формат отношений, наверное, и правда является проверкой на прочность, которую, по данным различных исследований, проходит около 30-40% пар. В итоге они реально съезжаются и живут долго и счастливо. Так что, выходит, любовь, если она настоящая, преодолевает все, в том числе и расстояние. Ну, как минимум, судите сами, мы с вами, презрев километры, любим лучшую музыку на все времена.

от Владивостока до Калининграда. Ну и, собственно, предлагаю продолжить этим заниматься. В ближайших планах на Радио 7 Sting и Melody Gardot. А прямо сейчас Энрике Иглесиас на Семи холмах. Добрый вечер.

Radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Хочу в Китай.
2: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю, эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Sodis.ru.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон-карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
6: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelop.ru.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Его называли клоуном с осенью в сердце. Он почти не улыбался и не пользовался ярким гримом для выхода на манеж. Каждая его реприза заставляла огромные залы то замирать от грусти, то искренне хохотать. Наш сегодняшний герой – Леонид Георгиевич Янгибаров. Сначала он хотел стать боксером и даже выступал на ринге, но однажды оказался в цирке и все, пропал. Парень бросил спорт, пошел в училище циркового искусства и стал работать в жанре пантомимы. Его номера были настоящими маленькими спектаклями без единого слова. Каждый превращался в философскую притчу о человеке, одиночестве, любви и глупости. Да. Клоун мог 5 минут молча бороться с воображаемым ветром, и зал рыдал от смеха. Ну а следом Янгибаров показывал номер, после которого в цирке стояла мертвая тишина. Кинематограф стал для Леонида второй сценой. Он блестяще сыграл самого себя в фильме «Путь на арену», а позднее снимался у Василия Шукшина и Ролана Быкова. Режиссеры безмерно ценили в нем редкую способность передавать сложные чувства почти без слов. Но по-настоящему Янгибаров раскрыл свою душу в новеллах. Короткие пронзительные тексты, написанные ритмичной прозой, главная тема которых – любовь во всех ее проявлениях. «Я карманный вор. Я король карманных воров. Я богат и счастлив. Я почти что счастлив. Жаль только, что никто в кармане не носит сердца». Леонида Георгиевича обожали в Европе. Сам Марсель Марсо называл его одним из лучших мимов этого мира. Он ушел внезапно, всего лишь в 37 лет от сердечного приступа. Близкий друг Янгибарова Владимир Высоцкий был глубоко потрясен этой утратой. Вскоре он написал одно из своих самых пронзительных и светлых посвящений – стихотворение «Янгибарову от зрителей». Там есть такие строки. «Первый клоун захлебнулся горем, просто сил своих не рассчитав». Леонид Янгибаров. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: На «Радио 7» Мадонна пела сейчас о том, что на расстоянии, знаете ли, любовь как будто даже покрепче будет. Ну, не знаю, но так или иначе, друзья мои, совсем скоро расстояния, которые отделяют вас от дома, начнут стремительно сокращаться. Все-таки уже вон 17:48 в столице. И надеюсь, что совсем уже скоро, прыгнув в уютные домашние тапочки, любить вы их меньше не будете. Все, готовимся подвести черту под очередным рабочим днем. Ну и последнюю песню этого часа исполнят Bad Boys Blue. А прямо сейчас Брайан Адамс на «Радио 7». Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
3: «Правила жизни» – журнал о противоречивом человеке. «Далеко, близко» – литературный номер, для которого лучшие писатели современности размышляют о том, как изменились наши путешествия. Михаил Елизаров, Денис Драгунский и многие другие впервые под одной обложкой. Номер в продаже с 27 июня.
4: 16+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А тем временем синоптики торжественно обещают нам, что в Москве завтра все пройдет без осадков. При этом практически ясное небо, до 30 градусов выше 0 на термометрах, и ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве без одной минуты 6 вечера. А прямо сейчас свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Россия планирует импортировать определенный объем бензина для поддержания внутреннего рынка. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос. Привести подробности и назвать конкретные страны он отказался, добавив, что если будут приемлемые цены, то будут и дальнейшие шаги. В воскресенье Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего

0: Внутреннего рынка. Президент признал, что на некоторых АЗС наблюдаются очереди. Накупить необходимую марку топлива не всегда получается. Запасы бензина в стране он оценил в 1,7 миллиона тонн. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Центробанк изменил правила расчета выплат по ОСАГО. Новый порядок вступит в силу с 11 июля. Как пишет российская газета, из расчета средней стоимости запчастей уберут аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Стоимость расходных материалов будут считать без скидок. Также страховщики должны будут учитывать расходы на одноразовые детали. Уплотнители, наклейки и другие подобные элементы. Эти расходы войдут в полную стоимость ремонта. В результате, как ожидают аналитики, средняя выплата по ОСАГО увеличится примерно на 10%. Покупателей собак на Авито защитят верификацией заводчиков. Они смогут определять профессиональных владельцев питомников по специальному бейджу. Его будут выдавать после проверки через базу данных Российской кинологической федерации, пишут ведомости. Для питомников верификация будет бесплатной. В рамках проверки Авито также убедится, что заводчик уделяет достаточное внимание здоровью и благополучию собак. Покупатели будут получать полный комплект документов, включая родословную и метрики. Аналитики назвали размер зарплаты для одобрения рыночной ипотеки в Москве. Чтобы получить кредит на двушку в столице, нужно зарабатывать от 524 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики Superjob. Отмечается, что заработать такую сумму могут, например, топ-менеджеры. В топ-3 получатели высоких зарплат – руководитель отдела разработки программного обеспечения, системный архитектор и руководитель IT-отдела.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Да уж. Между прочим, уже 2 минуты, как мы с вами преодолели отметку в 18 часов, а это значит, что теперь для многих и многих вечер заиграл гораздо большим количеством красок. Ну, все-таки согласитесь, вне офиса мир выглядит заметно ярче. Ну и думаю, что настоящую феерию красок в жизнь кого-то из вас совсем скоро добавит победа в игре «Третий лишний». Потрясающий подарок сегодня на кону, чуть позднее расскажу, на что играть изволим. Ну, а еще ждем в студии нашего тревел-эксперта, трепетную Ольгу Яковину, которая обязательно расскажет что-то полезное для ваших грядущих путешествий. Ну а пока приступим к музыке, с вашего позволения, и совсем скоро послушаем Адриана Челентано. А прямо сейчас Аха на Радио 7. Добрый вечер.

прямо, знаете, не песню, а курс иностранных языков в исполнении Адриана Челентано только что послушали. И теперь сказать «я тебя люблю» мы можем как минимум на 4 языках. Хотя, знаете, вот лично мне отдельно греет душу, что песня называется на русском «Я тебя люблю». Да, вот так в транскрипции это будет звучать. Но, тем не менее, согласитесь, что любить можно не только свою вторую половинку. Например, музыку «Радио 7» тоже любить несложно и очень даже приятно. Ну, а подарки, которые любимая станция вручает слушателям, так и подавно. Вот, например, сегодня победителю игры «Третий лишний» подарю мягкое и красивое полотенце. Такое же уютное, как и эфир любимой семерки. Кстати, на пляже, мне кажется, такой мерч очень даже пригодится. Причем подарок победителю мы отправим в любую точку России. Поэтому, друзья мои, если вы хотите это чудо чудесное заполучить, то отправляйте прямо сейчас любое сообщение, главное, через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто пришлет традиционно 7-е, встретимся в эфире уже через несколько песен. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, а сегодня у нас Рязань на проводе. Привет всем, кто в этом городе. Радио 7 слушает на FM 105.0. А играть мы будем с Сергеем. Кстати, если кому в Рязани нужны автозапчасти, то, пожалуйста, к Сергею. Он как раз менеджер по продажам автозапчастей. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, во-первых, в строках хочется поздравить вас с праздником. Сегодня Международный день астероида на календаре. Ну, вы вообще романтику любите вот посмотреть в небо на эти все астероиды, звезды?
2: Или... Ну, мало приходится туда смотреть в последнее время, но очень нравится небо, особенно звездное.
1: Вот, и я надеюсь, что у вас случится посмотреть в это небо как-нибудь. А еще, если приляжете на фирменное полотенце от Радио 7, то это двойное удовольствие будет. Ну и давайте тогда, если вы не против, поиграем по теме астероидов. Скажите, пожалуйста, какое из трех слов, которые сейчас назову, не является названием астероида? Кибелла, Веста или Лунула? Вот что лишнее, что не астероид, Сергей.
2: Не затруднит еще раз назвать?
1: Конечно, конечно. Итак, Кибелла, Веста, Лунула. Что выберете?
2: Мне, ну, получается, в любом случае я не знаю правильного ответа, поэтому хоть и астероид будем пальцем не подтыкать. Давайте третий вариант выберем, что это не астероид.
1: Лунула, да?
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: Естественно, какой же это астероид? Этим словом называется часть у основания ногтя в форме полумесяца. Браво, браво. Знаете, Сергей, ваша интуиция вас не подвела. Теперь фирменное полотенце от Радио 7.
2: Я очень рад.
1: Ваше. Ну, здорово. Поздравляю, счастлив сделать ваш вечер хоть немного ярче с помощью подарка. И если вы не просим, продолжим добавлять в этот вечер красок с помощью музыки. Договорились?
2: Очень рад. Очень рад за победу. Будем слушать хорошее радио. Спасибо.
1: Это правильно. Вот продолжайте слушать Радио 7. Спасибо вам, что с нами. Ну, а совсем скоро в эфире появится Шакира. И прямо сейчас Westlife на Радио 7. Добрый вечер.

0: О вечернем трафике расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона. От Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов потеряете 40 минут. Пробка на 50 минут на Щелковском шоссе. От 13-й парковой до поворота на поселок Восточный. Медленно едет Ленинградка. От Флотской улицы до Юбилейного проспекта. И Дмитровка тормозит от моста через канал до поселка Еремина. Удачи на дорогах.
2: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
3: Вот опять небес темнеет вы.
2: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-5-0-200.

0: 60.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Некоторые вполне настоящие пейзажи выглядят так, что в их реальность можешь поверить только когда видишь их собственными глазами. Например, городки и крепости на маленьких островках, которые выглядят словно картинки к сказке про царя Гвидона и остров Буян. Среди таких, например, французский замок-монастырь Сен-Мишель, хорватский Дубровник, наш остров Град Свияжск под Казанью. Есть такой чудо-остров и в Черногории. Свети Стефан, неподалеку от Будвы, окруженный бухтами с необыкновенной розово-красной галькой. Место заслуженно считается самым живописным не только в Черногории, но и на всей Адриатике. Когда-то на острове стояла старинная рыбацкая деревушка, но в 50-х его решили превратить в курорт. Местным жителям построили новые дома на берегу, а на острове, соединенном с большой землей маленькой песчаной косой, обустроили отель-клуб. Свети Стефан стал одним из самых крутых и желанных курортов мира. Там гостили знаменитости первой величины – от Юрия Гагарина до Софи Лорен. После войны на Балканах курорт разорился и даже простоял много лет заброшенным. Но потом его выкупила и возродила сеть люкс-отелей «Аман», заодно добавив к острову, стоящую напротив него на берегу, бывшую резиденцию королевы Югославии Марии, а впоследствии президента Броза Тита. Но в 2020-м курорт снова закрыли из-за серьезного конфликта с местными жителями по поводу доступа к тем самым розовым пляжам. 5 лет Свети Стефан был запечатан, но в этом году все вопросы наконец решили. И с 1 июля курорт снова заработал. При этом 2 из 3 розовых пляжей остались открытыми для всех. А по эксклюзивному острову, если вы не гость отеля, можно погулять с экскурсией или бесплатно полюбоваться им с берега, чтобы убедиться, что эта сказочная картинка и правда реальна.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: «Слепящие огни большого города». The Weeknd только что воспевал в эфире «Радио 7». Вот, кстати, друзья мои, сегодня, например, подсветка в Москве зажжется в 21:50. Завтра тоже. Ну, а уже с четверга эти самые слепящие огни начнут включать с каждым днем все раньше и раньше. Да, вот, как-то, знаете, каждый раз непривычно, что в самом разгаре лета световой день уже начинает сокращаться. Ну да ладно. В любом случае, солнца еще много, как минимум до осени его каждому хватит. Ну а тем временем в столице уже 18:49. За окном все еще светло, что внушает все-таки сдержанный оптимизм. И давайте продолжим этот, как минимум, не худший из вечеров под лучшую музыку на все времена. Например, Кайли Миноук послушаем под занавес часа. А пока же и Type на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если верить синоптикам, то совсем не холодно завтра в Москве будет. Да, до 30 выше 0 обещают. При этом практически

0: ясное небо, осадков не предвидится, и ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: В Москве 7 вечера и 1 минута. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. В Еврокомиссии заявили о невозможности возврата ЕС к импорту российского газа. В нынешних законодательных рамках возобновить поставки нельзя, отметила официальный представитель ведомства Анна Кайса Итконен. А так она прокомментировала на инициативу сопредседателя оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Парламентарий заявила, что немецкие власти должны прекратить бойкот поставок энергоресурсов из России, чтобы поддержать свою слабеющую экономику. Полный регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе текущего года. Документ предусматривает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу следующего года. Дефицит рабочей силы продолжает оставаться серьезным вызовом для экономики России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, этот вопрос имеет первостепенное значение для экономического развития страны, темпов роста ВВП и улучшения уровня жизни россиян. Глава кабинета министров акцентировал внимание на том, что для успешной реализации новых проектов требуются не только инвестиции и современное оборудование, но и компетентные, хорошо подготовленные кадры, особенно в контексте стремления к технологическому лидерству. Рособорнадзор опубликовал средние баллы ЕГЭ. Так, по физике он превысил 66, по русскому и литературе 63, по химии и истории 57. По базовой математике средняя оценка в этом году чуть выше четверки. По словам главы ведомства Анзора Музаева, единый госэкзамен прошел в штатном режиме. 100 баллов за три экзамена набрали 8759 выпускников. 200 баллов 933 человека, 300 баллов 76 выпускников. Кроме того, 400 баллов за 4 экзамена у 8 человек, максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница в стране. Это 11-классница из Москвы Екатерина Малкова. ЦБ выпускает 5 памятных монет из серии «Российский спорт». В обращении они появятся уже завтра. Номинал каждый 25 рублей, тираж по 50 тысяч штук. Монеты посвящены спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Названия и логотипы клубов будут изображены на оборотной стороне, а на лицевой герб России, надпись «Российская Федерация», номинал монет, год выпуска и товарный знак монетного двора.
3: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и 20-й час в сутках мы с вами разменяли. 19:04 в Москве. Надеюсь, друзья мои, этот вечер вы и правда можете, не кривя душой, назвать добрым. Вот мне кажется, если отпустить все переживания, которые могли за день случиться, то и правда получить от вечера удовольствие очень даже можно. Ну, а таковое без музыки Радио 7 считать полным попросту невозможно. Так что давайте и вернемся к любимым песням, если никто не против. И далее в эфире появится Cat's Eye. А прямо сейчас Дюран Дюран здесь, на Семи Холмах. Отличного вечера!

«Одду женской ревности» в исполнении Кэтсай на Радио 7 только что послушали, да? Мол, поди прочь, Габриэлла, не тяни свои похотливые ручонки к моему парню, и вот это вот все. И знаете, если верить статистике, то и правда, барышни, оказывается, ревнуют несколько чаще, нежели мужчины. Вот, например, по результатам недавнего опроса, 20% женщин назвали себя очень ревнивыми, тогда как среди мужчин таковых едва 17% набралось. Но вот опять же, не зря говорят, что есть три вида лжи, а именно ложь, наглая ложь и статистика. Так вот, по результатам того же опроса получается, что женщины чаще становятся объектом ревности со стороны благоверного. То есть 42% гражданок сообщили, что их регулярно ревновали, даже без явного повода. А вот среди мужчин таких историй набралось 36%. То есть, или я ничего в статистике не смыслю, или результаты откровенно не бьются, но тем не менее. В любом случае, хочется верить, что тема ревности для вас в моменте совершенно не актуальна. Как по мне, откровенно глупое чувство. Так что, пускай лучше. Мысли крутятся вокруг чего-то другого. Ну, а задать нужный и со всех сторон позитивный вектор нам поможет музыка Радио 7. Добрый вечер. Добрый вечер.

а вот правда что? Everything's gonna be alright. Или, если по-нашему, то все будет в порядке. Друзья мои, вот кроме шуток, мне кажется, эту фразу жизненно необходимо просто вырезать золотыми буквами на мраморных плитах вашей памяти и повторять себе почаще. Ну, потому что это как ни назови, аффирмация, позитивное мышление или какие там еще альтернативные варианты имеются. В любом случае, от вашего настроя зависит очень даже многое. Причем гораздо больше, чем вы можете себе представить. Не буду приводить выкладки ученых, но это доказано неоднократно. Так что не вешать нос гардемарины. Все и правда будет здорово. Я точно знаю. Ну а еще точно знаю, что совсем скоро послушаем Риану, а прямо сейчас Трэвис на Радио 7. И, несмотря ни на что, все-таки добрый вечер.

radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Неоферта.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чайково, Украина 13-333-00-263.
8: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
7: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «СЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.dev.ru.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце.
9: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.
13: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Вот все-таки, знаете, чем лично мне откровенно люба музыка Радио 7, так это своим настроем. Вот правда. Причем не только гармоническими ходами и мелодией, но и тексты. Порой настолько случаются жизнеутверждающие, что ни один психотерапевт не поможет лучше. Например, Crowded House, которых сейчас послушали, пели, мол, даже и не думай, что это конец. Ни в коем случае. И знаете, иногда случается же так, что правильная песня, попавшаяся в нужное время, может стать настоящей соломинкой, за которую не грех и ухватиться. Ну, а таких соломинок у нас имеется с избытком, целый сеновал наберется. Так что оставайтесь с нами, и вечер обязательно будет добрым. Всем привет.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Да уж, вот смотришь на прогноз и понимаешь, лето в самом разгаре. Синоптики завтра до 30 выше 0 в Москве обещают. При этом практически ясное небо, осадков не предвидится, и ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера. О том, что в мире происходит, нам расскажет Михаил Гудков. Миша, привет.
4: Привет, Олег. Евроклир подал иск в Бельгии против российского Центробанка. Таким образом, депозитарий надеется добиться постановления, которое заблокирует решение о взыскании с него денег за блокировку активов России в рамках санкций ЕС. В прошлом декабре ЦБ подал иск Евроклир на 18,2 триллиона рублей на фоне планов Евросоюза использовать заблокированные российские активы для финансирования Украины. В эту сумму входят замороженные средства, стоимость заблокирования.

0: блокированных ценных бумаг, а также упущенная выгода. В середине мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России. Визовый центр Франции в Москве изменит правила подачи документов на шенгенские визы. С 15 июля он прекратит принимать их по нотариальной доверенности. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Подать заявление сможет сам заявитель, родитель или законный опекун несовершеннолетнего, а также близкий родственник, например, супруг, родитель или ребенок. При этом в последнем случае нужно будет подтвердить родство оригиналами документов. Турагентства и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр. Ранее испанский визовый центр продлил срок рассмотрения документов в московском отделении. Теперь он может занять до 45 дней. А на прошлой неделе итальянский визовый центр увеличил время обработки документов до 60 дней. Это связано с увеличением числа заявлений на получение виз. В России начнут взимать процент от проката зарубежного кино. Введение нового налога анонсировал глава Российского союза кинематографистов Никита Михалков. По его словам, деньги пойдут на финансирование отечественного кинематографа, что станет серьезной помощью. Кроме того, чтобы зарубежную картину рассмотрели и дали разрешение на прокат в России, нужно будет оплатить входной билет. Эта практика существует во многих странах, отметил режиссер. Он уточнил, что конкретные значения процентов позже определят эксперты в экономической сфере. ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к отечественным лекарствам. При наличии выбора им отдают предпочтение 54% респондентов. При этом каждый второй считает, что за последние 25 лет качество отечественных лекарств улучшилось. Среди главных причин выбора российских препаратов – доверие к производителю, доступные цены и рекомендации врачей.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, если часы нас коварнейшим образом не обманывают, то 20 часов и 3 минуты этого вторника уже остались в прошлом. Ну и, кстати, друзья мои, совсем скоро в прошлом останется уже и половина рабочей недели, да. Завтра уже плюс-минус в районе обеда экватор пересекать будем. Так что давайте будем смотреть в ближайшее будущее со сдержанным оптимизмом. И это как минимум. Ну а ближайшее будущее музыкального характера принесет нам коллектив с названием «Энни». Enigma. Затем Сэм Смит в эфире появится, а пока же Хуанес здесь на Радио 7. Отличного вечера!

Сэм Смит на Радио 7. «Fire on Fire» или «Огонь в огне». Так называется эта песня. Про то, что притягиваются. Совсем не о противоположности, да. А любовь якобы возможна только в том случае, когда встречаются два одинаково пылких сердца. Мне кажется, это действительно так. И знаете, ученые, между прочим, со мной согласны чуть более, чем полностью. Потому что не так давно проводили исследование масштабное. Несколько десятков тысяч человек в нем принимали участие. И в результате выяснилось, что в 87% случаев партнеры, которые живут друг с другом счастливо, похожи по большинству проанализированных черт, а лишь в 3% случаев наблюдалась тенденция к выбору второй половинки с противоположными характеристиками. Да, так что получается, притягиваются совсем не противоположности. И знаете, мне кажется, музыка Радио 7 это лишний раз доказывает. Ну, судите сами. Ведь у нас в эфире звучит исключительно лучшая музыка на все времена, а ее слушают лучшие в мире слушатели. Ну, получается так. Спасибо, друзья, что с нами, и надеюсь, что далее вместе послушаем Аврил Лавин и прямо сейчас.

Аврил Лавин на Радио 7. Обожаю эту девчонку. Ну, серьезно, девчонка, потому что в 2002-м, когда эта песня вышла, ей всего лишь 17 лет было. Вот как сейчас помню эти прекрасные глаза с макияжем Smokey Eye. Тогда, конечно, это прям будоражило, знаете ли, мое юношеское сердце, это правда. Но, опять же, это все мода времен давно минувших. Сейчас же набирает популярность тренд с названием «Макияж уставшей девушки», представляете? То есть косметика, она не маскирует совершенство теперь, а наоборот, подчеркивает следы усталости, бледная кожа, темные круги под глазами, и вот это вот все набирает действительно популярность. Так что, милые барышни, если вдруг вы просыпаетесь с утра, смотрите в зеркало и как-то с собой недовольны, не переживайте, вы очень даже в тренде. Да. Ну, а тем временем в столице уже 20:24, и предлагаю вернуться к лучшей музыке на все времена, которая, мне кажется, даже морщины разглаживает. Так что продолжаем наши песенно-косметические процедуры. И в ближайших планах у нас Адам Ламберт, а прямо сейчас Стинг на Радио 7. Добрый

0: о дорожной ситуации нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона от Молодогвардейской улицы до Строгино. Здесь потеряете полчаса. На Щелковском шоссе сложности от 15-й парковой до поворота на поселок Восточный. Волоколамка медленно едет от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. И небольшой затор на Носовихе от Южной улицы до реки Чичора. Удачи на дорогах.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. What to get?

Да уж, прям, знаете ли, нет радости светлее, чем печаль. Вот к этой категории я отношу песню «Милен Фармер», которую только что на «Радио 7» послушали. Вот даже не зная французского языка, можно понять, о чем идет речь в этой песне. Плюс-минус. Ну, серьезно, как-то она пронизана какой-то экзистенциальной грустью, одиночеством и прочими не самыми приятными в обычной жизни чувствами. Но, тем не менее, как показывают исследования психологов, чем грустнее песня, которую вы слушаете, тем с большей легкостью она может вас вытянуть из пучины тоски, печали. Да, вот такой музыкально-психологический парадокс. Так что, друзья мои, если вдруг взгрустнулось, надеюсь, Милен Фармер смогла вас вытащить из этой пучины. Ну а далее в эфире появится Passenger. И прямо сейчас White Town на Радио 7. Добрый вечер.

0: Passenger. Только что в эфире Радио 7 пел, мол, если любишь, отпусти. Да, и если это твое, то вернется, а если нет, твоим никогда и не было. И прочие глупости. Ну, серьезно, как по мне, это откровенные глупости. За любовь нужно держаться. Всячески ее культивировать, пестовать и вот это вот все. Поэтому, друзья мои, не отпускайте своих любимых. Боритесь за свои чувства. Ну, что мы еще можем сделать? Мне кажется, это единственно правильный вариант. Хотя, опять же, могу ошибаться, но это вряд ли. Ну, опять же, я же не ошибаюсь, что на Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена. Правда ведь? И вот далее та самая музыка целый час будет звучать без пауз и перерывов. Наслаждайтесь. Ну и завтра утром наслаждайтесь компанией Димы Пименова и Светы Молодцовой. Я же, с вашего позволения, откланяюсь. Прощаемся, как всегда. До завтра, до 5 пополудни. Пока же всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: 7 о погоде.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, как июль начнется. Да, синоптики утверждают, что жара завтра нам предстоит. До 30 выше 0 на термометрах прогнозируется. При этом практически ясное небо, осадков не ожидается. А ветер будет дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, с этим вас и поздравляем. И о чем мы будем говорить, рассказываем.
2: В Китае набирает популярность услуга подруги. Да, человека, который за деньги делится советами. И мы решили спросить у вас, друзья, лучший совет, который вы когда-либо слышали от друга или подруги.
1: И, друзья и подруги, для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве, по прогнозам, будет ясно. Ни тучки, ни облачко. При этом осадков также не ожидается. До 30 выше 0 на термометрах в какой-то момент мы увидим. А ветер обещается дуть со скоростью около 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, с этим вас и поздравляем. И о чем мы будем говорить, рассказываем.
2: В Китае набирает популярность услуга подруги. Да, человека, который за деньги делится советами. И мы решили спросить у вас, друзья, лучший совет, который вы когда-либо слышали от друга или подруги.
1: И, друзья и подруги, для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают завтра в Москве до 30 выше 0, а вот осадков и вовсе не обещают. При этом ясное небо нам предстоит, а ветер будет дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра уже среда, с этим вас и поздравляем. И о чем мы будем говорить, рассказываем.
2: В Китае набирает популярность услуга подруги. Да, человека, который за деньги делится советами. И мы решили спросить у вас, друзья, лучший совет, который вы когда-либо слышали от друга или подруги.
1: И, друзья и подруги, для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио 7.
2: Музыка на все времена.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.